0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето. Лето.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд.

You'll find out if you do that.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Масло, масло, масло, масло, меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

0: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой. Оппозиция Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
5: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
4: В ответ Сталины Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты. И до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Дэнс-лето на рекорде.

0: разные ситуации.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

what comes next will be marvelous.

0: Рекорд. Погода.
1: Жаркие выходные нас с тобой ожидают. Ну, и не только в плане погоды, конечно же. Но об этом, наверное, попозже, с 7 до 11, когда будет мега-утро. Но в плане погоды, да, да, тоже будет жарко. Сейчас вот уже около 17 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Днем 30-ка, малооблачно. Ну, а в субботу температура воздуха повысится до 34, может повыситься. В воскресенье чуть-чуть поменьше, в понедельник еще поменьше. Побольше музыки. Надо, конечно же, поэтому она уже зазвучит буквально через чуть-чуть. Keepin' Rising, классика от Sam Feld впереди. Роман Мессер, улетай. Ну и послушаем ремейк на Butterfly, Come on, Lady.
0: Рекорд. Реклама.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
2: Застройщик ООО «Совзахинспроект» проекта декорации на сайте наш.ком.рф.
0: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции с 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядки получения на aurora.ru 18+.
5: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
6: Рассрочка 0% под застройщика на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячно. Остаток оплачивается позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «СЗК Девелопер». Проект декларации на сайте наш.ком.рф. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт quadroprofi.ru.
9: Обычный день, если ты не в Супре.
10: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 200.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Доброе утро, и я, Сергей Шевченко, сегодня буду периодически напоминать тебе о наступающих выходных, тем самым как-то приободряя, ну или раздражая, если выхи тебе не светят в субботу и воскресенье. Но я ведь не только про отдых. Я, конечно, буду иногда говорить, что вот типа пятница, последний рабочий день недели, вот суббота уже скоро, но фокус чуть-чуть смещается на конкретное событие. Футбол. Завтра первая домашняя игра у Крыльев Советов в этом сезоне. Встреча с Балтикой. Выигрывай билеты в Макс-канале и в Телеграм-канале Радио Рекорд Самара, и там по 4 двойных приглашения разыгрываются. Ну и несколько раз в день мы здесь в эфире сообщаем, что в ближайшем часе прозвучит свисток арбитра. Тебе нужно услышать его, запомнить трек, когда это произойдет. Ну и в конце часа, когда спросим, а в какой же теме был свисток, выбраться из двух вариантов. Ну, даже если ты не услышал свисток, ты можешь угадать. Свисток точно обратит на себя внимание уже в этой первой мега-утренней 60-минутке. Также к твоему вниманию мини-микс из треков «Побудок» уже минут через 15. Это наша кофейная разминка. Ну а дальше, естественно, больше. Обо всем, разумеется, по порядку. За муз-порядок в ответе Алек и Дженнифер Лопес. Также маэстро Тиесто.

Блящая такая история ожидается от диджея Гоя и Джейсона Дерула. Ну а начнем пятничное мегаутро с хита от Оффенбах. Это рекорд «Дэнс лето».

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, самое время завершить рабочие хвосты и с чистой совестью отдыхать. Тельцы, вас ждет очень приятный неожиданный финансовый бонус. Близнецы, проведите этот вечер вне дома, вас ждут яркие знакомства. Раки, порадуйте себя спонтанной покупкой, вы это точно заслужили. Львы, ваша харизма сегодня на максимуме, смело очаровывайте окружающих людей. Девы, побудьте наедине со своими мыслями, вам необходима ментальная перезагрузка. Весы, доверьте совету близкого друга, он окажется очень ценным. Скорпионы, на работе возможен резкий, но крайне приятный поворот событий. Стрельцы – идеальный день для планирования путешествия или короткой какой-то загородной поездки. Козероги, избегайте споров. Сегодня дипломатия – ваше главное мощное оружие. Водолеи, любимый человек или давний поклонник порадует вас романтическим сюрпризом. Рыбы, включите режим энергосбережения и просто спокойно плывите по течению. Гороскоп можно переслушать в Макс-канале, Телеграм-канале, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

Так, чтобы не пропустить какие-то другие игрушки в эфире, чтобы не пропустить свисток арбитра, кстати, мы же билет на футбол разыгрываем то есть, простым способом, звучит свисток арбитра, ты его палишь, запоминаешь трек, когда он зазвучал, и потом в конце, когда мы спрашиваем, какая тема была со свистком, отвечаешь. Ну, а это будет чуть попозже, на всякий случай еще раз проанонсировал, да, билет разыгрываем и в эфире, и в наших Макс и Телеграм-каналах на первую домашнюю игру Крыльев Советов завтра. Вообще, чтобы не пропустить этот день, надо взбодриться, поэтому начинаем утро с кофейной разминки. Сейчас я ставлю 15-секундную подборку из треков. Ты как-то пытаешься растрястись, просчитать все, рассчитать, посчитать количество композиций в этой 15-секундной подборочке. Отправляй в личку телеги, в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно окно. Ну и троим подарю по двойному приглашению в кофейню Mosaic Coffee & Tea. Считаем.

0: Мои варианты 5 или 7. Надеюсь, они хоть как-то похожи на твои варианты, если они у тебя вообще есть, и ты вообще считал. Но неважно, выбирай 5 или 7, отправляй пятерку либо семерку в личку телеги, либо в личку ВК. Каждую 10, 20 и 30 подарю по приглашению на двоих в кофейню «Мозаик Кофе-Инти» на любой кофе.
1: Рекорд. Погода.
0: Выходные, время отрываться, вот столбик термометра и оторвется. Сейчас в Самаре уже около 17 градусов, по данным Яндекс Погоды, днем 30-ка, малооблачно, завтра до 34-х, обещают синоптики. Не знаю, будешь ли ты отрываться, не будешь, главное, делай то, что будешь делать в компании Рекорда, и в ближайшие минуты в том числе. Ждем Афрожека, Лукас и Стив, Контрол, мега бодрая история, и Фишер уже вот-вот.
1: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: детский час на рекорде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Рекорд. Дэнс

Record in the mix. Да, фраза «утро начинается с кофе» — это про нас, потому что мы каждое утро начинаем с кофейной разминки. Подводим ее итоги. Первый — утренняя игрушка. Ранее ставил 15 секунд на подборку треков. Надо было пересчитать количество, отправить в личку телеги либо в личку ВК, своевременно отправить. И, в общем, семерку надо было написать нам. И вовремя семерку отправили Дарья Иванова, Ксения Прокофьева и Макар Щеглов. Даша, Ксюша, Макар, поздравляю. Каждому по двойному, хотел сказать, кофе. По двойному приглашению. Хотя можно все в один стакан большой. По двойному приглашению Мозаик Кофе Интин, абсолютно любой кофейный напиток либо на чай. Ждем следующую игрушку. Надеюсь, тебе там уже повезет тоже. И мы твое имя услышим в эфире, а может быть даже твой голос.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области 48 иностранцам запретили въезд в Россию по итогам рейда МВД. Проверки проведены на стройплощадках и складах. Еще 15 нарушителей с ранее вынесенными решениями о депортации покинули страну через центр временного содержания. Им также грозит запрет на въезд. В Самаре обновлен автопарк аварийно-восстановительной службы ТТУ. Закуплены эвакуатор, эскаватор, подъемник, мобильная мастерская с краном и два автомобиля для перевозки специалистов. В штате вообще службы около 100 человек. С начала года выполнено более 100 выездов. Самарцы стали чаще покупать недвижимость в новых домах. За первые полгода регистрируют около 1300 сделок с новостройками, сообщили аналитики. Это, между прочим, на 1,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Наибольшее количество сделок пришлось на январь, указано в сообщении. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.

0: актуальная музыка, как крутой футбольный матч, высокий темп и яркие моменты.
1: 7.47 в Самаре, и сейчас, через несколько минут, ярким моментом станет больше у тебя, потому что ты можешь выиграть кое-что от рекорда. Ну и завтра, надеюсь, тоже будет ярких моментов больше на матче, на первом домашнем матче «Крылья Совета» в этом сезоне. Игра с «Балтикой» состоится на Самар-арене без возрастных ограничений. Разыгрываем билеты в Макс-канале, Телеграм-канале и в эфире. В эфире несколько раз в день обозначаем, что в этом части прозвучит свисток арбитра, потом ты ловишь этот трек, запоминаешь его в конце, ближе к финалу, да, часа, спрашиваем, в какой из двух историй музыкальных свисток был, и ты либо вспоминаешь, либо гадаешь, нам без разницы. Выбираешь первый либо второй фрагмент, отправляешь цифру 1 либо цифру 2 в личку в телеге, либо в личку ВК, становишься 40-м и забираешь 2 билета. Наличие фан-айди обязательно. Ну и прямо сейчас я ставлю фрагменты, выбирай и отправляй сообщение. Первый фрагмент.

0: Цифра 1, либо цифру 2. Отправляем в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь сообщение, все приходят в одно окно. Главное, укажи номер телефона, чтобы могли с тобой связаться. Ну и, конечно, наличие фан-айди у тебя, либо у кого-то, может быть, кому-то задать, что тебе билеты. Обязательно, да, фан-айди должно быть.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент 21 градус в Самаре. По данным Яндекс, погода днем 30, завтра 34. Ну, и воскресенье попрохладнее. Прям дубак 29 градусов. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения. Сложности сейчас на заводском шоссе есть. От кабельной до улицы 22-го партъезда. Проезд занимает, ну так, около 10 минут. От Кирова до Земицы тоже до 10 минут. Сложности есть сейчас на Революционной от Подшипниковой до Москвы, на улице Авроры плотное движение от Дыбенко до Марии Старезы, на Нововокзальной от Мирной до Старозагоры, от Москвы до Новосадовой, как обычно. Дальше Алок и Дженнифер Лопес с новинкой, ждем их.
1: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви.

0: собездтп.рф.
1: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
2: 3, 2, 1. Поехали! Большой футбол возвращается в Самару. 8 августа в 16:30 на Солидарной Самара-арене Крылья Советов сыграют с Балтикой. Вас ждет яркая развлекательная программа перед матчем и 90 минут игры, где важен каждый голос каждого нашего болельщика. Приходи и поддержи родную команду. Крылья – это космос!
3: В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: 18+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт quadroprofi.ru.
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
9: Реклама в Самаре 212-99-90.
10: Рекорд. Рекорд.
11: Новый трек.

0: танцевальная музыка качает, как стадион полный болельщиков.
1: 7.54. Еще один приятный бонус. Этим мегаутром уже, хотя первый час еще не завершен. Да, отправляется в хорошие руки. И еще пара билетов, да, отправляется в хорошие руки. И эти руки одного и того же человека. Это Равиль. Равиль, здравствуй. Еще раз доброе утро.
2: Всем доброе утро.
1: Напомню, что мы тут собрались-то зачем? Мы разыгрываем билет на первую домашнюю игру Крылья Совета завтра с Балтикой на Самар-Арена 0+. И правила наши простые. В эфире в течение часа звучит свисток арбитра. В каком-то треке мы заранее предупреждаем, что он обязательно прозвучит. Но я вам спрашиваю, в каком именно треке он был. Надо было из двух вариантов выбрать верный. Ты выбрал верный, поэтому ты в эфире. Какой, кстати, первый, второй? Что-то написал?
2: Вариант 2.
1: Так, ну, так, ты написал вариант 1, но почему-то ты мне сейчас вариант говоришь 1, да, вариант 2. Да. Я-то полагаю, что ты просто наобум ответил вообще, да? Судя по всему.
2: Нет, я слушал на тот момент, когда...
1: Так. Да ладно, не оправдывайся, все, ты, главное, написал номер 1, и это правильный ответ. А в эфире сказал 2, как-то странно. Но зафиксирован-то.

0: номер один, поэтому и правильный ответ это номер один. Билеты твои. Кого возьмешь с собой?
1: Сына или жену.
0: Все, ну все, выбирай, решай. Им огромный привет от рекорда. Ну и кто-то действительно вместе с тобой отправится на этот матч. Пусть он будет, этот матч, крутым завтра. Билеты еще имеются. Раздаем сегодня в течение дня в эфире. И в Макс-канале, телеграм-канале Радио Рекорд Самара тоже раздача. По 4 двойных и там, и там.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Я не знаю, где ты будешь пятничным вечером, где-то за городом, дома, гулять, где-то кататься, либо не кататься, стоять на пару очередь на заправку. Я не знаю. Но главное, будь в компании рекорда, у нас очень насыщенная программа. Всегда она такая насыщенная. Но сегодня, ну, пятница, прям такой вайб, такое настроение пятничное будет. В 9 крем хрусталев, как обычно, по будням. В 10 рекорд мегамикс, прям все самые такие крутые треки за эту неделю, такой срез недельный, за один час, почти там под сотню треков. В 11 рекорд классика, и там не то что за неделю, за всю историю первой танцевальной треки классика рекорда звучит, не пропускай. Ну и потом рекорд пати, конечно же, начнется. У нас насыщенная программа и утром, естественно, в том числе мега утром, в том числе и в этом часе. H2Oшники разыгрываем фирменную брендированную воду рекорда. Засаду выясняем, где патрули ДПС, сложности на дорогах. Рубрика трэш-пати сегодня, кстати, там тоже классика. Классика трэш-пати. По мус-части тоже все плотненько, насыщенно, круто, бодро. Бауса, Магнетик. Далее тоже классика, но в новом виде. Pupa NST Work. Услышим красивую историю. Hollow от Эйбин. Отличный тандем. Биби Рекса, Дэвид Гетта. Сейчас Соня Фудера, я Сергей Шевченко, желаю всем доброго утра, точнее 8.01 в Самаре.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, самое время завершить рабочие хвосты и с чистой совестью отдыхать. Тельцы, вас ждет очень приятный неожиданный финансовый бонус. Близнецы, проведите этот вечер вне дома, вас ждут яркие знакомства. Раки, порадуйте себя спонтанной покупкой, вы это точно заслужили. Львы, ваша харизма сегодня на максимуме, смело очаровывайте окружающих людей. Девы, побудьте наедине со своими мыслями, вам необходима ментальная перезагрузка. Весы, доверьте совету близкого друга, он окажется очень ценным. Скорпионы, на работе возможен резкий, но крайне приятный поворот событий. Стрельцы – идеальный день для планирования путешествий или короткой какой-то загородной поездки. Козероги, избегайте споров. Сегодня дипломатия – ваше главное мощное оружие. Водолей, любимый человек или давний поклонник порадует вас романтическим сюрпризом. Рыбы, включите режим энергосбережения и просто спокойно плывите по течению. Гороскоп можно переслушать в Макс-канале и Телеграм-канале, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8:14. Готовимся к жарким выходным. Выигрываем фирменную артезианскую воду рекорда. Но, знаешь ли, и в холода можно тоже выигрывать фирменную артезианскую воду рекорда от бренда Кристальную. Ну, потому что вода нужна всегда. А уж в бутылочках еще рекордных вообще красотень. А несколько раз в день разыгрываем, делаем тебя H2Ошником. Твоя задача — написать фразу «хочу пить», если ты ранее еще не сделал этого. Если сделал, то заявка действительно в течение всего лета, в течение всей игры. В личку телеграм-канала пиши, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Хочу пить. Неважно, куда ты написал, и неважно, когда ты написал. Главное, чтобы у тебя присутствовал номер телефона. Случайным образом выбираем, звоним. Если ты отвечаешь на звонок, все, получаешь энное количество бутылочек. Вот чему равно n, мы как раз-таки выясняем. Всегда 4 точно, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они поделились. Через несколько минут играем. Я могу позвонить именно тебе, так держи телефон рядышком. Если же ты еще не писал «хочу пить», то сделай это.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент температура воздуха в Самаре плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, днем 30-ка. Малооблачно. Дальше больше. 34, может быть, завтра. Но потом меньше. Похолодает до 28. Еще дождь, возможно, в воскресенье. Ну, а в понедельник вообще 25. Такие вот дела. Музыкальные дела следующие. Класс, Wicked Game, классика в новом виде. И Дон Диабло, Виз Халифа тоже будут с нами.
0: Рекорд. Реклама. Спортклуб Метрофитнес. Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000. Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект «Медикурация» сайте «Наш.ком.рф».
4: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
5: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
6: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
7: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банка в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ «Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: 3, 2, 1. Поехали! Большой футбол возвращается в Самару. 8 августа в 16:30 на Солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют с «Балтикой». Вас ждет яркая, развлекательная программа перед матчем и 90 минут игры, где важен каждый голос каждого нашего болельщика. Приходи и поддержи родную команду. «Крылья» — это космос!
9: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
10: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на avroramall.ru. 18+.
11: Ма, вкусно! Гамма Джума! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7-846-255-08-30.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
13: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
14: Дэнс лето!
0: На рекорде.
14: Лето!

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8 часов и 25 минут. А сейчас мы с помощью нашей воды волшебной разбудим кое-кого. А, ну, я имею в виду, что поливать мы как-то, знаешь, вот бывает, подходишь, да, и прям там из бутылки, из ведра, вжух, и типа будем. Нет, это все в таком, как бы, абстрактном значении, переносном значении. Может быть, мы сейчас будем дозваниваться до нашего слушателя, который уже давно-давно не спит. А, я имею в виду, что мы разыгрываем фирменную брендированную воду, артезианскую воду Рекорда от производителя Кристальная. Ну, я думаю, когда мы звоним, это все равно как-то приободряет однозначно. Ну и, конечно, сам выигрыш тоже очень даже бодрит. Несколько бутылочек сейчас, возможно, мы отдадим. По нашим правилам мы выбираем случайным образом среди тех, кто ранее писал фразу «хочу пить». И неважно, когда ранее, там 10 минут назад, либо месяц-два назад, играем все лето. Если ты еще не написал, кстати, напиши «хочу пить» в личку телеграм-канала. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь. Главное, чтобы у тебя был номер телефона, потому что по-прежнему приходят заявки без номеров. Иногда периодически. «Хочу пить», дальше номер телефона. Неважно, куда ты пишешь, телеги, либо ВК, все равно номер телефона указывай. Дозваниваемся, если игрок отвечает на звонок, все, он получает воду, становится аж H2Ошником Рекорда. Но единственное, что мы спрашиваем его, сколько он заберет с собой. Всегда на кону у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Если, конечно, они делились, они забрали все, что оставляли до него. Вот как в этот раз, например, у нас сейчас на кону 4 бутылочки, и задарим Даниле, наверное, 8188. Даниле, 8188. Нет, то, что это Данила, я уверен. Ну, как написано, по крайней мере, так. А вот задарим, не задарим, почему не уверен? Потому что надо ответить на звонок. А не всегда вы отвечаете. Дальше прям вот не боюсь сглазить. Вот не боюсь. Не ответить, да, понятно, все. Так, дальше давайте еще раз попробуем перезвонить. Не с первого раза получилось. Ну, значит, со второго получится. Все возможно. Так, Данила, 8188. Последняя цифра номера мобильника. Так, ждем Даню. Прям еще буквально чуть-чуть. По-моему, гудки даже уже есть. Да, гудки есть. Сейчас он как появится, как я его поздравлю. И все, все довольны, все
2: счастливы. Номер занят. Оставьте сообщение, ну, на ответчик.
1: Это вот, наверное, еще хуже вариант, когда не то, что не отвечает, а сбрасывают. Все, ладно, до следующей игры буду отходить. Да ладно, нет, нам некогда отходить, не обижаться там или что-то еще. Нет, конечно, я занят. Все, мы понимаем однозначно. И наоборот даже говорим о том, что не надо расстраиваться, потому что игр много. Во-первых, это всего лишь игры. Хоть и крутые, с эксклюзивными подарочками, но это игры, и их много, участвуйте, выиграйте, и все будет круто, здорово, оставайтесь в компании Рекорда. Так, далее у нас, тут некогда, да, забежаться, рассусоливать, у нас засада буквально через несколько минут. Пиши в телеге в Максе, либо в личку ВК, где патрули ДПС сложности на дорогах, все это почитаю в эфире. Ну и трэш-пати тоже маячит на горизонте.

0: сообщения уже озвучиваю твои, которые приходят нам по поводу засад. Ты сообщаешь, предупреждаешь в телеге Макси под опросами, под постами, да, записями с названием «Засада». Ну и в личку телеги, в личку ВК тоже можно писать. Какие сообщения? Гагарина сразу как поворачиваешь Тухачевскую в сторону Мяги. От Макса сообщение. Плевая с Мичурина, вот информация такая. Новосадовая, Потапова из центра. Карл Маркс и ТЭЦ. Здесь Карл Маркс перед Алматинкой было тоже сообщение в личке. Непонятно, с какой стороны, наверное, видимо, тут ТЭЦ. Интермебель на Москве, вот. Солнечный рынок из города. Юшка в город. В город, да. По Зубчагу в город. Олимпийская к Ракитиках ехать. Дзержинского к Клинической. Постмехзавод, он же Постмоя. Как-то так. Так, еще где нужно быть аккуратнее, внимательнее. На Губаново между Москвой и Новосадовой тоже есть сообщение. Спасибо. Так, обновляем. Тут обновляем, смотрим, что может быть еще есть интересненького. Так, Волжский проспект. Ну, где именно, не уточняется. Так, ну, давай, уточняйте. Ну, не надо улицы просто. А, ну, вот здесь вот сообщение, да. Так, ГРЭС. Ну, ладно, хорошо. Пусть будет так. Я думаю, все поняли, да? Где так отдельными сообщениями приходят засады, да? Как квест какой-то, разгадай, где. Так. Пост моя, опять-таки, постмехзавод, то же самое. Ну, мне кажется, все озвучил. Что есть, спасибо большое за информацию. Если будут новые данные, заходи прям сразу в телегу, либо Макс, и пиши под постами. Ну и, конечно же, если вдруг что-то где-то написано, и ты хотел написать, все равно напиши, либо наоборот, может быть, где-то можно опровергнуть, да, уже что-то где-то не актуально, тоже сообщай. Соблюдай ПДД и слушай рекорд. Дальше Эббин Холлоу, Пупанес Ти Ворк и Трэш Пати. Дождемся.
1: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы». С рекордом на
4: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
5: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
6: Дэнс лето.

взрослеют быстрее мальчиков. У мальчиков грудь начинает появляться только годам к 40.

0: утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8:43 в Самаре, и пора поднять архивы наши в рубрике «Трэш-пати». Мы сегодня слушаем классику, то, что однажды уже включали, может быть, не знаю, в прошлом году, может быть, много лет назад, по-разному всегда бывает. Вот сегодня тема очень старенькая, хотя звучит достаточно так современно. Напомню, на всякий случай, кто, может быть, за все года не часто натыкается на рубрику «Трэш-пати», а сегодня вот так сложилось, не повезло. Ну, или, может быть, повезло. Здесь мы ставим неформатные треки с какими-то особенностями, ну, интересностями, да, в плане звучания, в плане текста, в плане вокала, в плане содержания, не знаю. Все, что угодно может быть, и какая угодно реакция у тебя может быть на эти треки. Вот ради нее мы все это затеваем и ставим, включаем, заставляем слушать. Пиши, реагируй, смайлики, нравится, не нравится, что-то развернуто пиши. В личку телеги, в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, все в конце трека озвучиваю. Ну и задаю вопрос по тексту. Тоже такая традиция, дослушать до конца. Мы же разные композиции слушаем. Иногда бывает прям как-то вот не очень хочется слушать. Мотивация, чтобы дослушать, поделиться эмоциями, да. Это приз, вкуснейшую ароматную пиццу задарю тебе за своевременный правильный ответ на вопрос. Давай слушать. Ну и здесь вот ты же тоже можешь прислать свои треки. Ну, не лично прям свои, хотя это было бы идеально. Вообще, свои предложения для трэш-пати. Иногда бывает поставьте такой трек, такую-то композицию, такой-то трек. Ну, давайте вспомню такую-то тему. Такие тоже сообщения приходят. Но здесь вот сообщение пришло вот на днях. Давно не было песен про шаурму. Ни слова больше.
2: Просыпаюсь поутру, чую голод понутру. Суматох ни к чему. Объясняю, почему. Пару соток точно хватит. Растворюсь я в аромате. Блюдо этому я рад. В мыслях только

первый кусь. От восторга весь трясусь, пробежала дрожь по телу. Совершенству нет предела, кто придумал это чудо? Что прекраснее изумруда, твой питательный заряд, ощущение.

честно, я мог и предсказать, какие сообщения будут приходить во время этого трека. Ну, тут, конечно, смайлики с огонечками и сердечками в большом количестве. Ну, и тут каждый на второй пишет про то, что ей захотелось, либо конкретно это блюдо тоже захотелось. Да,

и Дэвида Гетта на русский язык. Мало ли, может быть, там тоже про шурму поется. Возможно, возможно, мы порой не слушаемся. Да, может быть, не понимаем где-то. А там, может быть, тоже. Ну, смотрите, энергичный трек, да? Вот была бы не на русском, никто бы даже не понял, что там песня вообще про шурму, что она какая-то прикольная, забавная и так далее. Так, огонь! Вот Света нам вместо смайлика прислала слово. Так, очень динамичная песенка, пишет нам Александр. Взбодрили, ну и аппетит разыграли.

0: пишет, так, приятного всем аппетита, просто вот Елена пожелала. Теперь вопрос по тексту, скажи, пожалуйста, шаурма в этой песне, она была прекраснее чего, золота либо изумруда? Там прям конкретно говорилось. Пиши в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение тебе приходит в одно окно, будешь 40-м, задарю тебе не шаурму, но вкуснейшую ароматную большущую пиццу, да, приглашение на нее. Итак, шаурма в этой песне была прекраснее чего, золота либо изумруда? Золото либо изумруда, пиши одно из этих слов в личку телеги, либо в личку ВК.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре около 23 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем 30-шка, малооблачно. Завтра 34. В воскресенье чуть полегче, около 29. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений. На Заводском от профильной до кабельной. Проблемы от Кирова до кабельной. На Антошке от Карбышева до Авроры. Небольшие сложности, но тем не менее они есть. Так, далее. Стоит отметить еще, конечно же, улицу Революционную. От Гая до Гаражный, на Москве от Потапова до Авроры, на Нововокзальной от Мирной до Старозагоры, от Москвы до Новосадовой, на Раките от Олимпийской до проспекта Карла Маркса.
1: Драйв на скорости 70 треков в час. Это

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
1: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО.

0: Мега-утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Так, ненадолго прервем микс из крутых треков, чтобы подвести итоги рубрики Трэш-пати. Кстати, сегодня в рубрике Трэш-пати тоже мы даже и не прерывали микс из крутых треков, потому что тема многим показалась крутой, и она тоже танцевальная такая была, и про нашу любимую шаурму. Ну, любимую, по крайней мере, треки про шаурму, да, периодически включается. Шаурма-трэш такой. Так, круче чего была шаурма в этом треке, судя по тексту, изумруда либо золота? Задал такой вопрос по тексту изумруда. Конечно, многие верно ответили. Есть неправильный ответ, но почти все верно ответили. Вовремя это сделал у нас Камила, я тебя поздравляю. Последние цифры номера мобильника, пока что еще не связался с Камилой, даже фамилию не знаю. 53-94, Камила, все, вкуснейшая, ароматная, не шаурма, извини, но пицца, я думаю, ты ей будешь тоже очень рад. Тем более пятница сегодня, круто, здорово, можно провести время с друзьями, большущая пицца. Все, достается тебе, трек уже опубликовали, кстати, здесь вот писали, ну сегодня же классика была, то, что мы уже однажды включали, еще раз поставили. Многие впервые услышали, здесь прям сообщение такие тоже приходили. Если что, трек в наших соцсетях уже. В Макс-канале, Телеграм-канале Радио Рекорд Самара и в группе ВК. Ну а по хэштегу Трэш-пати можно найти предыдущие выпуски.

0: 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 9 часов в Самаре, где бы ты сейчас ни находился, куда бы ни направлялся. Завтра ты можешь оказаться на футболе, на первой домашней игре «Крылья Советов». Матч с «Балтикой» состоится без разных ограничений. Разыгрываем сегодня, продолжаем, по крайней мере, этим заниматься. Да, билеты и в Макс-канале, и в Телеграм-канале, все подробности в закрепе и в эфире. Предупреждаем заранее, что в этом части там прозвучит свисток арбитра, ты его засекаешь, запоминаешь эту тему. В конце часа, где-то на 45-й минуте, где-то так, спрашиваем тебя, в какой из двух композиций был свисток. Отвечаешь своевременно верно, получаешь два билета. В этом части свисток арбитра обязательно прозвучит. Ну и почему-то мне захотелось сегодня с тобой помечтать, так немножечко по поводу поездок, да? Где ты будешь, куда отправишься? Давай представим ситуацию, тебе дают 500 тысяч рублей, просто вот 500 тысяч рублей, ну просто вот такую сумму, ну, для кого-то будет мало, для кого-то много, вот. Но потратить можно только на путешествие. Куда поедешь? Вот такой простой, он же сложный вопрос. Пиши в Максе в телеге, опубликовали опросы в комментариях, первое, что придет в голову, ну, либо подумай, помечтай, но не забудь потом, да, из своих мечтаний вылезти и написать нам. А можешь в личку, телеги, в личку ВК, куда угодно. Ну уж под опросами прям, да, в Макс-канале, в Телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Тебе дают 500 тысяч, но потратить можно только на путешествие. Куда поедешь? Пиши. Ну, а мы мечтаем, читаем во время мега-утра на рекорде. Под музыку. Далее Бенни Бенасси. Скоро здесь Дивак и Slow Down.

0: вспомнил Леонид Руденко, точнее песню «Салют Вера», которую вспомнил Леонид Руденко. Начинаем этот мега-утренний час тоже мощно с Avalon Roxton. Я Сергей Шченко, желаю доброго утра тебе. Это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето. На рекорде.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, самое время завершить рабочие хвосты и с чистой совестью отдыхать. Тельцы, вас ждет очень приятный неожиданный финансовый бонус. Близнецы, проведите этот вечер вне дома, вас ждут яркие знакомства. Раки, порадуйте себя спонтанной покупкой, вы это точно заслужили. Львы, ваша харизма сегодня на максимуме, смело очаровывайте окружающих людей. Девы, побудьте наедине со своими мыслями, вам необходима ментальная перезагрузка. Весы, доверьте совету близкого друга, он окажется очень ценным. Скорпионы, на работе возможен резкий, но крайне приятный поворот событий. Стрельцы – идеальный день для планирования путешествия или короткой какой-то загородной поездки. Козероги, избегайте споров. Сегодня дипломатия – ваше главное мощное оружие. Водолеи, любимый человек или давний поклонник порадует вас романтическим сюрпризом. Рыбы, включите режим энергосбережения и просто спокойно плывите по течению. Гороскоп можно переслушать в Макс-канале и Телеграм-канале, а прочитать в группе ВК. Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.16 в Самаре. Как интересно, очень многие думают одинаково, хотят одно и то же. Я сегодня тебя спросил, тебе дают 500к рублей, и тебе нужно потратить их только на путешествие. И куда ты отправишься? Куда ты отправишься? Свои варианты предлагай в телеге, в Максе, под опросами, в комментариях. Можно писать в личку телеграм-канала, в личку ВК. Ну и здесь есть уже ответы, которые набирают больше всего голосов. На Камчатку, вот Александра написала. На Сахалин, Светлана. На Камчатку или на Сахалин, Екатерина нам пишет. На Алтай от Марго сообщение. В Китай, вот Илья бы поехал. В Питер, пишет Елена, на 500к. Не, ну можно, конечно, вообще любую сумму да, потратить-то в любом городе. Хотелось бы на Октоберфест или в Прагу, вот от Макс сообщение. По Золотому кольцу, вот сообщение такое от Максима. Давай накидывай свои варианты. Помечтай. Давай мысли-то в космос отправлять, и они как-то реализуются. Не знаю, как насчет того, чтобы тебе кто-то дал 500 тысяч рублей на путешествие, но ближе к нему, скорее всего, станешь. По крайней мере, главное думать, верить, желать. Так, пиши, давай, фантазируй. Тебе дают 500к просто так, но только на путешествие. Куда ты отправишься? Почитаю твои сообщения еще чуть-чуть попозже.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: С небес на землю возвращаемся. В Самару. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. По данным Яндекс погода днем 30-ка, завтра до 34-х. Но в воскресенье уже температура будет понижаться немножко, 28, и вероятность осадков появляется. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 4 балла. Местами затруднения. Отметим мы сейчас улицу Революционную, чуть ли не от Мичурина и до Гаражной улицы. На улице Аврора от Дыбенко до Марии Старес проблемы. На Нововокзальной стопорится все сейчас от Черемшанской улицы и до Старзагора. Дорожные работы еще какие-то, поэтому есть сложности в движении. На Заводском от Профильной до 22-го, от Гаражного проезда до Кабельной улицы небольшие проблемы. Аккуратнее будь. Дальше Bebe Rexha, Faithless, New Religion и трек недели от Хюгель.
0: Рекорд. Реклама. Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% под застройщика 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячно. Остаток оплачивается позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «ССК Девелопер». Проект декларации на сайте nas.com.rf. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: 3, 2, 1. Поехали! Большой футбол возвращается в Самару. 8 августа в 16:30 на Солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют с «Балтикой». Вас ждет яркая развлекательная программа перед матчем и 90 минут игры, где важен каждый голос каждого нашего болельщика. Приходи и поддержи родную команду. «Крылья» — это космос. 0+.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
10: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:28. На часах больше, чем на сутки, отложен рейс Самара-Сочи. Вылет другого самолета в этом направлении перенесен на 18 часов. Всего в данный момент в Крумыче задерживается 9 рейсов. Один отменен ранее. В Самарском аэропорту действовали ограничения из-за беспилотной опасности, которая объявлялась этой ночью. Более 100 сотрудников Альберис под Самарой получили помощь после атаки БПЛА. Они посетили пункт консультации в поселке Новосемейкино. Об этом рассказали представители Минтруда области. Работу организовали на Школьный 1, здание администрации. Специалисты кадрового центра «Работа России» проводят с каждым индивидуальную работу, консультируют и помогают с резюме, подбирают варианты трудоустройства, рассказывают о возможностях переобучения и других мерах господдержки. 74% жилья, построенного в Самарской области за первое полугодие 2026 года, это индивидуальные дома, сообщает «Самара-Стат». За отчетный период введено около 8 тысяч новых квартир, это почти 800 тысяч квадратных метров, а доля индивидуального строительства составила 593 тысячи квадратов. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных из жизни города, страны и мира читай в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с Радио Рекорд. «Анима». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
4: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club – кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
4: Дэнс лето
0: на рекорд.

0: актуальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: 9 часов и 45 минут. Давай к нам за яркими моментами, за билетами на первую домашнюю игру «Крылья Совета» в этом сезоне. Матч с «Балтикой» завтра на «Самара-Арена» 0+. Разыгрываем билеты везде, где можем. Ну, может быть, мы можем больше, но все-таки мы по много билетов разыгрываем в эфире уже не первый день. Несколько раз в день. В «Максе», в «Телеге» тоже. В эфире все просто. Несколько раз вот за день мы предупреждаем тебя, чтобы в этом часть прозвучит свисток арбитра. Да, дальше ты слушаешь, запоминаешь трек, когда он прозвучал, и когда мы спрашиваем, в какой теме из двух предложенных был этот свисток, отвечаешь. В этом части предупредили, посвистели уже, и сейчас я задаю тебе вопрос. Ставлю два трека, два фрагмента, да, двух композиций, выбирая ту тему, где был свисток. Если ты не слышал, прослушал, услышал, но забыл, да, то просто гадай, а что, почему бы и нет. Цифра 1, либо цифра 2, отправляй в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Но есть условия. Первое. Указать номер телефона, когда ты пишешь, чтобы мы могли с тобой связаться. Второе. У тебя должен быть фан ID. Ну, либо ты готов передарить эти билеты тому, у кого есть фан ID. Слушаем фрагменты, варианты. Первый.

0: чуть-чуть прям усложнили задание. Обе темы мы были в эфире совсем недавно, но только в одном был вшит свисток арбитров. Какой теме? В первой либо второй, цифра 1, либо цифра 2, пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас столбик термометра у нас находится около отметки плюс 25. По данным Яндекс погоды днем 30-очка малооблачно. Завтра у нас до 34 переменная облачность. В воскресенье похолодает до 28 аж и возможен дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 4 балла. Местами затруднения, сложности на Кирова от Молодежки до Новосадовой. Это демократическое, как угодно. 10 минут тратим. Так, далее на Нововокзальную от Мирной до Старзагорной. Горы, плотное движение от Москвы до Новосадовой, на Карл Маркса перед Ракитой, на Раките от Олимпийской до Карл Маркса, на улице Аврора, Дебенко до Марии Стореза, на Революционной практически от Мичурина и до Гаражной. Будь аккуратен, внимателен и оставайся в компании Рекорда.
1: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная 23». Подробности на горафит.ру.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: 18+.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

0: танцевальная музыка качает, как стадион полный болельщиков.
1: Сейчас узнаем, кто на первую игру пойдет качать. Первую игру, домашнюю игру Крылья Совета в этом сезоне. Крылья Совета Балтика, матч завтра на Самара-арена, без возрастных ограничений. Несколько раз в день в эфире разыгрываем простым способом. Ну, предупреждаем, что в этом часть, например, прозвучит свисток арбитра, потом он звучит.

0: Щит, ты запоминаешь трек, и ближе к финалу сейчас спрашиваем тебя, в какой из двух композиций этот свисток был зашит. А, вовремя верно на этот вопрос, который я недавно озвучил, собственно, ответил у нас Жень. Жень, привет еще раз. Доброе утро.
1: Привет.
0: Да-да-да. Завтра выходной.
1: Да, выходной.
0: Значит, на матч прям надо, надо билеты точно, и тебе их дарим. Количество двух штук. Кого возьмешь с собой?
1: Ну, с сыном, наверное.
0: Как зовут его?
1: Дмитрий.
0: Все, Диме тоже привет передавай. Ну и, кстати, правильный ответ давай озвучим, да, из двух треков надо было выбрать какой?
1: Первый.
0: Первый, все однозначно. Я тебя поздравляю, Жень, хорошей тебе пятницы. Завтра хорошо сходить на отличный, надеюсь, матч. Да, ну и билеты мы продолжаем разыгрывать. И днем будем разыгрывать, и вечером. И в Макси, и в Телеге тоже идет розыгрыш. И в Макси 4 человека получат по двойному приглашению. И в Телеге тоже 4. Все подробности там в закрепе.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
5: Дэнс лето.
0: На рекорде. Лето.

10.01 в Самаре. Дэнс-лето продолжается. Сегодня, кстати, выяснили у тебя, ну и выясняем, в принципе, продолжаем. Нравится ли тебе это лето? Вот такой вот общий опрос. Конечно, много составляющих в этом опросе. Но вот в целом, нравится ли тебе это лето? И радует, что большинство голосующих выбирает варианты типа «да, конечно» и «скорее да, чем нет». Но расстраивает то, что вариант «скорее нет, чем да» тоже немало голосов собирает. В телеге, по крайней мере, в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара», в Макс-канале на такой же вопрос как-то более позитивно подписчики реагируют. Там немножечко другой расклад голосов. Заходи, голосуй, вообще участвуй во многих наших опросах. Один вопрос вообще, здесь только твой вариант должен быть, без вариантов наших. Спросил тебя, тебе дают 500 тысяч рублей, и ты можешь потратить их только на путешествие. Куда поедешь? Я почитаю свежие варианты уже совсем скоро в эфире. Ну и будь в компании рекорда, мы делаем это лето точно ярче, благодаря крутому музыкальному сопровождению. Вот какое музыкальное сопровождение ждет тебя не то чтобы этим летом, конкретно в этом часе. All Things Break. Солова! Также с нами, облаком.

послушаем новинку от Afrojack. Ну, начнем этот мегутренний час хита от Offenbach. Я Сергей Шенко, желаю доброго утра тебе и крутого дэнс-лета, и крутого...

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, самое время завершить рабочие хвосты и с чистой совестью отдыхать. Тельцы, вас ждет очень приятный неожиданный финансовый бонус. Близнецы, проведите этот вечер вне дома, вас ждут яркие знакомства. Раки, порадуйте себя спонтанной покупкой, вы это точно заслужили. Львы, ваша харизма сегодня на максимуме, смело очаровывайте окружающих людей. Девы, побудьте наедине со своими мыслями, вам необходима ментальная перезагрузка. Весы, доверьте совету близкого друга, он окажется очень ценным. Скорпионы, на работе возможен резкий, но крайне приятный поворот событий. Стрельцы – идеальный день для планирования путешествий или короткой какой-то загородной поездки. Козероги, избегайте споров. Сегодня дипломатия – ваше главное мощное оружие. Водолей, любимый человек или давний поклонник порадует вас романтическим сюрпризом. Рыбы, включите режим энергосбережения и просто спокойно плывите по течению. Гороскоп можно переслушать в Макс-канале и Телеграм-канале, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
0: Dance лето. На рекорде.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:15. В Самаре пока одни мечтают о выходных. Мы мечтаем... Кто-то об отпуске мечтает. Да, мы мечтаем о том, что нам кто-то даст 500 тысяч рублей, которые надо потратить исключительно на путешествия. Вот вопрос такой. Тебе дают 500к, и куда ты поедешь? Только на путешествия можешь потратить. Разный ответ приходит. Общаемся, продолжаем общаться в телеге и в Максе под опросами. Отмечайся. Можешь писать в личку, в телеге, в личку ВК. Как угодно. Берлин вот здесь вот, да, Тимур пишет на Байкал своим ходом, просто крутяк. От Сергея сообщение. Слушайте, ну на самом деле разные такие комментарии-то приходят. И потребности, такие пожелания разные, да, и формат вот поездок. В автотрип по России, вот Мария написала, в Солилецк, а Дмитрия сообщение. Так, ну до этого в большом количестве приходили сообщения Камчатка, Сахалин. Вот здесь вот, оформлю Шенген. И все, точка. А здесь вот вопрос на вопрос. Нам, Дмитрий нам пишет, а в Бразилию хватит? Ну, видимо, 500 косарей, да? Ну, как сказать? Ну, возможно, если поискать билет на самолет, там как-то в какие-то даты определенные, конкретные только поехать можно будет, не в которые ты хочешь, да? Ну, наверное, самолета точно хватит туда-обратно. Пиши тоже, общаемся. Максим, в телеге, ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Не буду скрывать, я смотрел, сколько стоит билет в Бразилию. Я просто не помню, я помню, что... Ну хватит 500, да, на билеты. Так, что с погодой? Все, давай, приземлимся. 26 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем 30-ка, малооблачно. И завтра вообще 34 максимальная температура воздуха. В воскресенье поменьше, 27 и возможен дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения, где-то до 4 часов так будет. А потом пятничный вечерний час пик, скорее всего. Ну, по крайней мере, к 4 обещают нам уже 5 баллов. Загрузка вот какая сейчас у нас. Ну, где какие-то проблемы. На Кирова от Молодежки до Новосадовой. Небольшой затор, ну, в принципе, не так уж и долго. Там пробудешь 10 минут, но... как бы от Молодежки до Демократической, да, 10 минут, это достаточно, ну так, немало, полкилометра. Но вокзальный от Москвы до Новосадовой примерно та же картина, а еще от Карла Маркса до Старозагора. На Революционной практически Мичурина до Гаражной. Также отметим Заводское шоссе сейчас, стороны Кирова до Земица и от Гаражного проезда до 22-го партсъезда. Ну и Лесная, точнее Соколова от Лесной до Новосадовой.
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
4: Обычный день, если ты не в «Супре».
5: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.
6: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
0: Рекорд. Dance.

0: Рекорд. Новости.
1: 10.27, о некоторых новостях. Самарской 76-й дивизии ПВО присвоили звание гвардейской. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, дивизия получила соответствующее наименование за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях в условиях вооруженных конфликтов, связанных с защитой отечества и государственных интересов. В Самаре прошли гидравлические испытания в 80% социальных учреждений. Специалисты профильных организаций устраняют выявленные недостатки и неполадки. К сегодняшнему дню должны были утвердить стратегию, направленную на устранение отставания подготовки к зимнему сезону. Четверть самарцев считает главным подарком жизни детей. Согласно опросу Superjob, саму жизнь как подарок воспринимают 15% опрошенных, семью 13%. Любовь – главный подарок для 8% горожан. Ум, опыт, мудрость и здоровье для 5%. Еще 3% считают, что жизнь наиболее щедро одарила их, подарив работу. 2% назвали таким бонусом деньги. А вот недвижимость, позитивные эмоции и свободу выбора главным подарком судьбы считают по 1% респондентов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: А в «Гиперленте» акция «Скидка дня». С 7 по 9 августа минус 50%. На все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
4: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на comtogether.t2.ru.
9: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
10: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.44 в Самаре. Напомню тебе про нашу летнюю игрушку, в которой мы дозваниваемся и дарим фирменную брендированную воду рекорда от производителя «Кристальная». Напоминаю, для того, чтобы ты был начеку, мы можем тебе позвонить, чтобы ты брал трубку от рекорда. Несколько раз в день звони потом из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК. Если участник отвечает на звонок, все, он наш двоошник, получает водицу. Надо ответить на вопрос, сколько он забирает с собой. Всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие участники, если они, конечно, поделились, они решили забрать все. И вот такое решение тебе тоже нужно принять, забрать все, либо поделиться со следующим игроком. Если ты еще не в игре, отправляй, никогда не поздно, потому что случайно выбираем заявки, пиши «хочу пить» и номер телефона в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно место, в одно окно, нам на один монитор, на одно устройство, как угодно. Играем через несколько минут.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Расскажу пока о погоде. 25 градусов в Самаре. По данным Яндекс.Погода, днем 30-ка, завтра до 34. В воскресенье чуть полегче, около 27-29. И возможен дождь. Загрузка дорог оценивается сейчас на 4 балла. Местами затруднений. После 3 часов количество заторов пробок будет расти. Ожидаемо. На заводском от кабельной до 22-го партсъезда у нас сейчас сложности минут на 10. На революционной от Подшипниковой до Московского. Шоссе на улице Аврора от Бенка до Маристарес. Затор на Карл Маркс от Мирной до Старозагоры, от Москвы до Новосадовой, на Аменево, точнее на Кирова, тоже проблема от Молодежки до Демократической улицы.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от «Радио Рекорд».

0: «Русский час» на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Софинспротайк» на декларации на сайте наш.ком.рф.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
7: Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Дэнс лето!
9: На рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.55. Самаре, у меня прям рука тянется записать в ряды H2Ошников рекорда еще одно имя, да еще одну фамилию. Ну а ваши руки тянутся, конечно, к нашей брендированной фирменной артезианской водичке Рекорд от производителя Кристальная в таких красивых бутылочках с логотипом Первая танцевальная. Несколько раз в день у тебя есть возможность выиграть. Достаточно написать один раз за лето, если ты еще не сделал, сделай это. Хочу пить. И отправить в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Неважно куда, главное, чтобы у тебя номер телефона присутствовал. Выбираем случайным образом. Шансы равны тех, кто данным-давно написал, и тех, кто недавно. Дозваниваемся. Если игрок отвечает на звонок, все, у нас H2Ошник водицу забирает. Но спрашиваем, конечно, в каком объеме. У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Если они делились, конечно, и вот ты тоже можешь либо поделиться, либо не делиться. Как угодно. На кону сейчас 4 бутылочки, до этого все забрали. И будем дозваниваться до Макса. 8154, последняя цифра номера мобильника. Набираем его, и я надеюсь, услышу заветное алло, а он услышит заветное TH2Ошник рекорда. Дозваниваемся, Максим, 8154. Номер заканчивается на эти цифры. Ждем Макса, ждем гудков. Вот гудки уже есть, теперь Макс должен ответить. Алло? Что-то какой-то гудок один коротенький прозвучал, и все, больше ничего нет. Так, что-то как-то мне не нравится. То, что один гудок, и куда-то... Во, все. Как-то долго мы пробивались. Но все-таки у нас получилось это. А получится ли у Макса выиграть? Зависит от того, возьмет ли он трубку. Вот его руки как раз-таки к телефону должны потянуться сейчас.
2: Алло.
1: Алло, Максим, доброе утро.
2: Да.
1: Да, это Рекорд. Да, тебя беспокоит. Ты в прямом эфире писал нам «хочу пить», было же дело, да? Все правильно, по адресу?
2: Да.
1: Ну, Максим, ну все, то по нашим правилам, я думаю, ты с ними знаком, достаточно ответить на звонок. И все, ты H2Ошник Рекорда, получаешь фирменную брендированную воду Рекорда. Но в каком объеме? Максим, тебя помучу немножко вопросом, хотя до тебя, конечно, забрали, там, джекпот наш, скажем так, сорвали, выпили. 4 бутылочки на кону, ты можешь забрать все, либо 3 себе, одну мы перекинем на следующую группу, приплюсуем к выигрышу. Как хочешь, так и поступай.
2: Да давайте одну себе, остальные другим.
1: Ну, нет, конечно, это очень щедро с твоей стороны. Но у нас два варианта. Либо ты забираешь все 4, либо 3 забираешь все-таки. Как-то, ну, как-то одну тушу. Вот так, да. 3 себе, одну мы перекинем в другую игру. Либо 4 все забирай просто, и все. Слово никто не скажет.
2: Да,

0: Давайте 3 забираю.
1: 3 забираешь, да? Точно? Не
0: да,
1: все?
0: Точно. Ну, а хорошо. Мне еще интересно, какой джекпот там был вообще? Сколько бутылочек, а то я утром...
1: Ой.
0: 4, по-моему, было.
1: Нет, это утром, да, утром мы не разыграли. Вот в отличие от тебя, кое-кто не берет трубки. Ты-то взял, молодец. Да, а до этого там были 10, 12, по-моему, даже, что-то, не помню, как же это. Да, 10 до тебя забрали, получается. Вот, но ты забираешь 3, да? Все, зафиксируем. Все, зафиксировали. Я тебя поздравляю еще раз, Максим. Хорошей тебе пятницы желаю. Да-да-да. Отличного августа, отличных выходных. Всего тебе самого наилучшего. В следующий раз, благодаря легкой руке Макса, будет у нас уже 5 бутылочек. Когда в следующий раз будет, предупредим заранее в телеге в Максе.
2: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич или Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы. Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. We'll be right back.

0: И у нас ровно 10:00 в Петербурге по московскому времени. Сегодня пятница, мы вам напоминаем. В этом часе факты не пропускайте, а также любовный гороскоп у нас будет.
1: Да, о, да.
0: Насколько он будет хорош сегодня? Насколько любовный будет?
1: Знаете, все, что бы вам не сказали, просто нужно перевернуть в сторону того, что все будет удачно. Допустим, написано «неудачный день для парочки». Значит, нужно позвать, вот, чтобы было трое.
0: Так, слушай, я нашел пост, который завирусился в сети, и он очень интересный. Я не знаю, насколько это правда.
1: Мне
0: я
1: выйти?
0: Я считаю, нет. Но наши слушатели должны знать. В общем, есть факт, написал один из пользователей сети. Вот вам факт, пишет, с которым вам придется жить всю жизнь. Добавки в йогурте, типа кусочки яблока, груши и так далее, это не яблоки и не груши, а кабачок. Представляете? Так как кабачок имеет нейтральный вкус, то его просто держат в соответствующем сиропе. На сегодня говорит все. Только не говорите, что вы знали. Я все равно не поверю.
1: Вот вы сволочи.
0: Надо проверять.
1: Это не манго?
0: Это вот прям горяченная новость. Они у нас тоже впереди, но я считаю... Нужно заморочиться и проверить.
1: Там по цвету и консистенции не понять же ничего.
0: Есть еще одна. Один фактик от другого уже, который написал ему комментарий.
1: Так.
0: Баунти делают из тертой морковки, которую вымачивают в кокосовом сиропе.
1: Не, ну это точно уже вроде.
0: Точно вымысел?
1: Ну я думаю, что да. Потому что кокосовая стружка довольно-таки недорогой продукт. И я думаю, что это все-таки кокос. У морковки другая структура, я надеюсь.
0: В общем, эти посты сейчас вирусятся в сети. Все начинают проверять, действительно ли это кабачок.
1: Тогда надо уже баунти не райское наслаждение, а сельское наслаждение.
0: Тогда баунти нужно всем передаривать.
1: Морковонти.
0: Нужно, да, оставлять баунти, когда приходишь куда-то. Говорить, вот вам баунти, пожалуйста.
1: Вы приезжаете на дачу, а бабушка уже эти шоколадки садит. Хочу, чтобы морковка взошла. Просто разбрасывает.
0: Ну, вообще интересная теория, да?
1: Да. Вот. Не, но то, что во многих продуктах заменяют и якобы... Это, знаешь, как с яблочным соком. О, вернее, с любым соком.
0: Везде яблочный.
1: Да, везде. Но их обязали, если есть яблоко, рисовать яблоко на картинке.
0: И они его маскируют.
1: Да, куда-то.
0: На красной упаковке красное яблоко, у которого не видно границы.
1: Поэтому надо читать состав.
0: Да, обязательно читайте состав продуктов. Вейкаперы. На рекорде.

0: рэперы на рекорде. Ватафакты.
1: Надеюсь, про звезды, а не про то, что я подумал.
2: А про что еще может быть?
1: Про пенный смузи.
2: Нет, про пенный смузи мы и так достаточно знаем, и нам это не нужно.
1: Так.
2: Итак, поехали. Чем звезда больше, тем меньше срок ее жизни.
1: О, грустно.
2: Да, поэтому вот красные гиганты, огромные звезды, они светят ярко, но, к сожалению, и все, взрываются.
1: Гиганты.
2: Превращаются. Ты в курсе, да, что типа... белый карлик — это окончание маленькой звезды.
1: Да, потом, да, я вот, слышал.
2: Классно. Наше солнышко превратится, правда, в красного гиганта, по всем подсчетам.
1: Но это очень не скоро.
2: Ну, относительно космоса довольно-таки скоро. Пора бы уже собирать вещички.
1: Переезжаем.
2: Да, потом могут превратиться в черные дыры.
1: Неплохо.
2: Вот. Самые холодные звезды, так называемые коричневые карлики. Если бы Юпитер, планета, был бы чуть-чуть массивнее по массе, то он бы вот как раз был бы такой самой звездой, коричневым карликом.
1: Угу.
2: Он же газовый.
1: Да.
2: Все газовые. Ты в курсе, что с плотной атмосферы только первые 4 планеты, остальные все так, воздух. Ни о чем. Пульсары — это особый тип нейтронных звезд, вращающихся вокруг своей оси со скоростью до 500-700 оборотов в секунду.
1: Ничего себе.
2: Это такая каруселька, я тебе скажу, что просто вот ад. Ну а есть еще, кстати, вот мы думаем, что звезды — это все время одиночный объект. Нет, есть двойные звезды и тройные. Что это значит? Значит, зарождаются две звезды, и они вращаются вокруг одной общей оси, вот рядышком друг с другом. Ну а вот, я говорю, ученые нашли тройные звезды. Даже есть четверные, а где-то есть пятерная звезда.
1: Ничего себе. Кстати, скоро затмение. Я читал новости.
2: Солнечное, да.
1: Солнечное затмение. И, по-моему, вся Россия может его увидеть.
2: Будем смотреть?
1: Конечно.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Хватит начинать!

0: яблоко. Узнайте об акциях на сайте amfit.ru.
1: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
2: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
3: 3, 2, 1. Поехали! Большой футбол возвращается в Самару. 8 августа в 16:30 на Солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют с «Балтикой». Вас ждет яркая, развлекательная программа перед матчем и 90 минут игры, где важен каждый голос каждого нашего болельщика. Приходи и поддержи родную команду.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Пятничный на 7 августа.
2: Овны, в этот день вашему любимому человеку будет непросто бороться с вашими некоторыми стереотипами.
1: Тельцы, сегодня вашей второй половинке захочется во что бы то ни стало вытащить вас на прогулку.
2: Близнецы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что вы хотите сказать ему своими намеками и поведением.
1: Раки, сегодня вам очень-очень захочется растормошить вашего любимого человека.
2: Львы, нынче что-то заставит вспомнить давно прошедшие дни.
1: Девы, в этот день вообще не стоит психологически как-то давить на вашего партнера.
2: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что именно вы испытываете по отношению к нему.
1: Козероги, в этот день ваша помощь может потребоваться вашему любимому человеку в любое время суток.
2: Водолей, сегодня вы почувствуете себя очень сильным, могущественным и опытным. В свое время своего любимого человека вы, наоборот, будете ощущать как маленького, слабого, беззащитного.
1: Рыбы, ваша работа или учеба настолько захлестнула вас, что о существовании личной жизни вы уже, кажется, и забыли. Вспоминайте, любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Пакистан заявил о желании расширить авиасообщение с Россией и развивать туристический обмен между двумя странами. По словам посла республики, в Москве увеличение числа рейсов должно способствовать росту взаимного туризма, поскольку развитие этого направления напрямую зависит от транспортной доступности. В столичном Дептрансе допустили возможность круглогодичного проката самокатов в Москве при дальнейшем развитии велоинфраструктуры. Ведомство считает, что это станет возможным при создании безопасной сети велодорожек и их качественного обслуживания. При этом в Дептрансе подчеркнули, что в ближайшее время зимний прокат запускать не планируют, так как обычные электросамокаты не предназначены для эксплуатации в холодное время года. СМИ сообщили, что Трамп в частной беседе назвал вице-президента Джей Ди Венса своим предпочтительным преемником на следующих выборах и призвал спонсоров поддержать его кандидатуру от республиканской партии. По словам источников, это заявление прозвучало во время встречи в овальном кабинете в конце июля, хотя публично Трамп продолжает подогревать конкуренцию между Венсом и госсекретарем Марко Рубио. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд, реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru.
2: 18+. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Есть горячее и интересное, кстати. В Южной Корее сделали приложение, которое показывает маршрут до места назначения через тень во время жары.
2: Через тень?
1: Да, вот когда жарко, она прям определяет расположение солнца, рассчитывает тени от зданий. Вообще, так. В Южной Корее, по которой только работает. А потом строит тебе пеший маршрут по большей стране, где проходит тень.
2: А, я понял, чтобы тебе было прохладно.
1: Да-да-да, чтобы не перегревать головушку. Ну, интересно.
2: Интересно. Можно еще отслеживать машины, поливалки.
1: Это уже нет, это уже не работает.
2: Нет? Ну, пожалуйста.
1: Ну, вообще прикольно. Представляешь, вот я вообще противник этого солнца, который печет голову. Вообще прекрасно. Я бы, наверное, пользовался даже, если бы выбирал пешие прогулки.
2: Я такие, привет, иди через сквер. Мне же не туда, иди через сквер.
1: Технологии.
2: Ну, прикольно, прикольно.
1: Еще одна горячая новость интересная. Ну, все же мы знаем, что сейчас, да, происходит с Колобком, в принципе.
2: А что с ним происходит?
1: Как переобуваются актеры и так далее. Ну, в общем, пустые залы и так далее, это, по-моему, не секрет. Но как 54 миллиона, об этом тоже стоит упомянуть, приблизительно он набрал за прокат. Никто, конечно, не верит. Но, новость не в этом. Киномеханик предложил поставить Человека-паука вместо Колобка. В сети завирусился видос. Это тот парень, который ставит нам фильмы в кинотеатре. Это вот их должность и профессия. Лента, как я понимаю, уже есть в РФ.
2: Я думаю, да.
1: Да, ее просто перенесли, опять же, это не секрет, из-за Колобка. И он такой порассуждал, говорит, слушайте, а может я прямо сейчас всем праздник устрою на своем рабочем месте, говорит, и поставлю
2: человека. Конкретно в момент, но это будет последний твой рабочий день.
1: Конечно, последний.
2: К сожалению.
1: Конечно, последний. Ну и, собственно, зал он тоже показал, Колобок впустую проиграл.
2: Слушайте, но тут надо снять частный кинотеатр.
1: Так.
2: Либо какое-то помещение более-менее похоже на кинотеатр, mm-hmm. с более-менее нормальным звуком. И там пустить в прокат вот этот Человека-паука. Колобка? Колобка вон на простыне показывай дома с телефона кому-нибудь, чтобы он... Знаешь, как идеально посмотреть Колобка? Это просто прийти и поговорить с тем, кто его посмотрел. И все, чтобы это 2-3 минуты заняло, и все, и ты пошел дальше по своим делам.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 28. Ясно. По данным Яндекс.Погода, сегодня ночью будет до плюс 20, ну а завтра днем нас с тобой ожидает жаришка. Обещают нам до плюс 32 и облачно с прояснениями. Так что планируй свой отдых на выходные, желательно у воды. Ну а на дорогах города сейчас 5 баллов. Движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. Московская целых 15 минут движется от Авроры до Революционной. Заводская 10 минутка от Профильной до Кабельной. На Южном мосту и Авроры от Южного берега до Промышленности 10 минут тоже потратишь. Нововокзальная тормозит от Московского до Новосадовой. Олимпийская от ЖД переезда до Ракиты и на Вилоновской притормозишь от Арцебушевской до Спортивной. Напомню, что параллельная Красноармейская перекрыта. И не забывай о том, что если ты хочешь быть в курсе всех событий, тогда слушай нас везде и всегда при помощи радиоплеера. Скачать его ты можешь по ссылке в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или в описании в нашей группе ВКонтакте. Смотри ссылку. Только не забывай обязательно в настройках указывать регион Самарскую область. Но если ты в городе находишься, то все очень даже просто. Говори своей умной колонке, включи Радио Рекорд Самара и вновь слушай нас, будь в курсе всего и, конечно, участвуй в наших розыгрышах. В следующем часе, кстати, тоже. И все это для детей старше 12 лет, но из музыки далее нас с тобой ожидает Александр Попов, а также будет Феликс Джен и Уитни Хьюстон.
0: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, на связи я, Наташа Марко, и это главное танцевальное. Ну что, время обеденного перерыва. Кто-то, может, побежал принимать пищу, а кто-то, может, решил вздремнуть. Ну, признавайтесь, кто любит так делать? Ничего зазорного в этом нет. Более того, теперь сон в обеденный перерыв не будет считаться дисциплинарным проступком. А вот если ты вдруг будильник не поставил и проспал больше установленного на обед времени, тогда может и прилететь. Ну, вообще, в преддверии выходных, мне кажется, сонного настроения нет ни у кого. Все бодры, тем более с рекордом. Уже через несколько минут будем дарить подарки, будем искать нового H2ушника рекорда. А также в этом часе внимательно слушай наши треки. В одном из них мы спрятали свисток арбитра. Когда услышал его, запоминай тему, в которой он прозвучал. Позже буду ставить тебе два фрагмента наших треков. Тебе нужно будет выбрать именно тот, в котором был свисток. Ну и, конечно же, прислай его нам в личку Телеграма или же нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И если ты еще и с 40-м оказываешься, тогда забираешь пару билетов на первый домашний матч «Крыльев Советов» в этом сезоне, который состоится уже в эту субботу, 8 августа. Играть будут с «Балтикой». Все это 0+. Ну а что по музыке у нас с тобой будет? Давай посмотрим. Новинка прошлой недели от Алока и Дженнифер Лопес. «Everything's fine».

0: также Avalon Rockstone Vertigo. Ну а этот пятничный час начинаем новинкой. Dunmore Brothers с работой Trust Me на первой танцевальной. И не забывай, что все это рекорд Dance Лето.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Как и обещала, вновь сейчас будем дарить наши бутылочки фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Но чтобы получить приз, отправляй заявку, если этого еще не сделал, пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И обязательно указывай свой номер телефона, чтобы мы знали тебе, куда позвонить. Далее, случайным образом, по будням несколько раз в день выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если мы наконец-то дозвонились до тебя, тогда нужно решить забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Как ты знаешь, водичка в любом случае достается тебе, но только самое главное все-таки взять трубку. Изначально у нас на кону 4 бутылочки, плюсуется то, чем поделились предыдущие участники. Подробности еще разочек можешь посмотреть в нашей телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара», там же найдешь информацию о накопленных литрах. И совсем скоро мы вновь найдем очередного H2Ошника рекорда, играть будем уже через несколько минут, не пропускай.
2: Рекорд. Реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: 3, 2, 1. Поехали! Большой футбол возвращается в Самару. 8 августа в 16:30 на Солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют с «Балтикой». Вас ждет яркая развлекательная программа перед матчем и 90 минут игры, где важен каждый голос каждого нашего болельщика. Приходи и поддержи родную команду. «Крылья» — это космос.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.
6: Дэнс лето.
2: На рекорде. Yeah!

0: H2Ошники на рекорде.
1: Наступило время наших H2Ошников, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Для участия тебе нужно отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона обязательно в личку нашего телеграм-канала или же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда и куда ты написал, самое главное, указывай свой номер телефона. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть в нашей телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». И еще разочек напомню тебе правила. По будням несколько раз в день выбираем заявки и звоним в прямую эфире. И если мы набрали именно тебя, тогда вода достается тебе, если ты взял трубку. Остается только решить, забрать все накопленные бутылочки или же забираешь три, остальным делишься со следующим участником. Изначально у нас всегда на кону 4 бутылочки и плюсуется то, что осталось от предыдущей игры. И вот от предыдущей игры досталась одна бутылочка нам, и сейчас на кону 5 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». И звоним мы девушке по имени Айслу. Номер телефона ее оканчивается на 3922. Писала она нам когда-то о том, что хочет пить. Мы, конечно же, прислушиваемся ко всем нашим слушателям. Итак, Айслу нужно взять трубочку и решить, сколько она заберет бутылочек. Все 5 или же 3 заберет, ну а 2 останутся тогда на следующий розыгрыш. Итак, гудки идут у нас, это прекрасно. Но Айслу, видимо, не торопится брать трубочку. Может, у нее обеденный сон, о чем мы говорили с вами в начале часа. А может, она очень занята. Может быть, работа. Так. Ну что, нет ответа у нас от Айслу. Ждем, наверное, еще пару гудков. Если ответа не последует. Так, еще один гудок. Еще один гудок. Ну, все, видит все, что мы пытались дозвониться до Айслу, но, тем не менее, она трубочку не взяла, а это значит, что 5 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная» переносятся на следующий розыгрыш. Когда он будет, и, собственно, все подробности можешь посмотреть еще раз в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Ну, а заявка Айслу остается все еще в игре, может быть, когда-то мы ей позвоним, может быть, рандомайзер выберет ее еще раз, может быть, она такая счастливая и удачливая.
0: Лето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти Самары проверили укрытия в Октябрьском, Куйбышевском и Ленинском районах. Мэр распорядился разместить на домах таблички о наличии убежищ. В доме на улице Нефтяников одно из двух укрытий отремонтировано, второе – нет. В социальных учреждениях Ленинского района укрытия готовы к приему с замечаниями, которые устранят в ближайшее время. Пенсионер из Тольятти обманул мошенников и отдал им сумку с газетами вместо денег. Безработная женщина вступила в сговор с аферистами и выполняла роль курьера. Она пыталась похитить у 77-летнего мужчины почти 2,5 миллиона рублей. Но тот понял, что имеет дело с мошенниками, и в итоге передал ей пакеты с нарезанными листами из газет и журналов. На следующей неделе в Самаре похолодает до 17 градусов и ожидаются дожди. Прогноз публикует Яндекс.Погода, ссылаясь на данные гидрометцентра. Такую погоду стоит ожидать после среды, до этого 25-27 градусов. Завтра все же до плюс 34. Температура постепенно начнет опускаться только в воскресенье. Оперативно и круглосуточно узнавай новости города, страны и мира в Макс-канале Радио Рекорд Самара, а также в нашем Телеграм. И все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с Радио Рекорд. «Анима». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
2: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Дэнс лето.

0: Танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: Разыгрываем билеты на первый домашний матч «Крыльев Советов» в этом сезоне. В эту субботу, уже завтра, 8 августа, состоится матч с «Балтикой». Все это 0+. Но тебе нужно ответить, в каком из треков рекорда звучал свисток арбитра. Я сейчас тебе поставлю два фрагмента. Нужно выбрать верный и отправить ответ в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Если оказываешься 40-м по счету, тогда пара билетов достается именно тебе. И, внимание, наличие фан-айди обязательно. Но если паспорт болельщик у тебя есть или ты готов сделать в ближайшее время, тогда погнали. Итак, ставлю отрывки. В каком из них, какого-то из этих треков, звучал свисток арбитра? Может быть, это первый трек? А может быть, это второй трек? Итак, отправляй цифру 1 или 2 в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну а в Самаре сейчас плюс 30 градусов. Ясно. Ночью сегодня, по данным Яндекс, погода будет до плюс 20. А завтра днем будет облачно с прояснениями, но зато до плюс 32. На дорогах города сейчас 5 баллов. Движение плотное, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Южном шоссе 20-минутная пробка от поста ГИБДД до Уральской. На Заводской 15 минут движется от профильной до кабельной. Советская армия тормозит от Новосадовой до Московского. И 10-минутка еще собралась на Нововокзальной от Московского до Новосадовой. И не забывай, что я жду как раз-таки твой ответ. Цифру 1 или 2 присылай в личку нашего телеграм-канала или личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Мы разыгрываем билеты на первый домашний матч «Крыльев Советов» в этом сезоне.
2: Рекорд. Реклама.
3: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает 5-ступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
6: Полная стоимость кредита от 4,931% до 21,16%.
7: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
6: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщикам при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
2: Телефон рекламный.

0: танцевальная музыка качает, как стадион полный болельщиков.
1: Радио Рекорд Самара разыгрывает билеты на первый домашний матч Крыльев Советов в этом сезоне. В эту субботу, завтра уже состоится матч с Балтикой, и все это 0+. Ну а розыгрыш очень даже простой. Несколько раз в день тебе надо отвечать, в каком из треков рекорда за текущий час звучал свисток арбитра. Ставим тебе два трека, выбираешь верный, отправляешь ответ, и если оказываешься 40-м, то билеты достаются именно тебе. И ранее мы два фрагмента уже поставили, и нужно было отправить цифру 1. Мы позвонили Максу, номер телефона его оканчивается на 8967, но что-то у нас произошло со связью, очень он занят, к сожалению, в эфире мы с ним не поболтаем. Желаем ему отлично сходить на матч Крылья Советов Балтика, но и розыгрыш мы продолжаем. Еще, кстати, дополнительная информация. В Максе тоже 4 человека и в телеге тоже 4 получат по 2 приглашения на этот матч. Что нужно сделать? Быть просто подписанным на наш канал и нажать на кнопку «Хочу на футбол» в закрепленной записи. Вот и все. Единственное, что наличие фан-айди обязательно. Не забывай об этом.

0: танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, в эту пятницу с вами. Напоминаю, что 12.00 у нас в культурной столице по московскому времени, с Петербурга мы вещаем. Кстати, что интересно, делюсь эмоциями, друзья, к нам прямо сейчас вот подъезжал слушатель, да, и говорит: ребята, классно, замечательно, Алешенька, сынок, тот самый, который у нас записывает голосовые в утреннем шоу. Если вы утром на нас не попадаете, попадите обязательно, проснитесь как-нибудь. Рассказывал нам про Выборг, что там всего два курьера, говорит, у нас знаменитых есть. В общем, Выборг, так ли это? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Выборг, вообще вам приветище огромный от нас. С каждым городом хочется вот так вот поконнектиться и лично даже вам ручки пожать, поздороваться и так далее. И замечательно, что есть наши мероприятия, на которых мы, кстати, в большинстве своем из разных городов людей и встречаем. Круто! Круто! Все на сайте отображено. А я пока расскажу вам о треках в этом часе, тем более там и новинка планируется. А в этом часе будет класс, Wicked Game, и в Рекорд ремейке прозвучит. Don Diablo, go home with a stranger. Алло, Фарбен, Body Talk. Bowser, Magnetic. Ну и куда же без новинок, тем более пятница — это день премьер на Радио Рекорд. Настоящий вирус из ТикТока и будущий лидер хит-парадов. Проект Cardfish с новейшим синглом That Girl. Девчонки, этот трек официально заряжен для озвучивания в ваших сторис и видео в соцсетях. Слушаем новинку Cardfish, That Girl, и это...
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. «Визит» – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп пригрозил тюремным сроком тем, кто распространяет информацию о якобы нехватке боеприпасов в США. По его словам, такие люди уже разыскиваются, а страна, как он утверждает, располагает большими запасами вооружений и активно наращивает производство. В Грузии возбудили дело из-за фейков в соцсетях о притеснении российских туристов. В службе госбезопасности страны заявили, что дезинформационная кампания ведется из-за рубежа, а распространяемые сообщения о якобы плохом обращении с туристами не соответствуют действительности. В Объединенных Арабских Эмиратах впервые с начала года температура воздуха достигла плюс 50 градусов. Максимальный показатель зафиксировали в Абу-Даби, а абсолютный температурный рекорд страны по-прежнему составляет плюс 52 градуса, установленный в 2002 году. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Эванакс, Крот, Сей Тукей и Гвоздь. 31 октября, Москва, Викинги, стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на campagetto.t2.ru.
7: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: 101,5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Итак, в Самаре плюс 31 градус. Ясно, по данным Яндекс Погода, ночью сегодня будет до плюс 20. Завтра вообще до плюс 33 примерно. И будет малооблачно. На дорогах города сейчас 4 балла, местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. Аврора и Южный мост топорятся от Южного шоссе до промышленности. Уральская ТЗС до Южного шоссе 10-минутка. Аналогично на Южном шоссе от поста ГИБДД до Уральской. На Москве постоишь от Анжерской до Совхозной. На Кирова притормозишь от Молодежной до Новосадовой. И отмечу еще Московское шоссе. От Кирова до Димитрова 5-минутка. И аналогично от Революционной до 4-го проезда. И напомню тебе, что где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался, можешь слушать нас всегда при помощи радиоплеера. Скачать его ты можешь по ссылке в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара», или же можешь найти ссылку в нашей группе ВКонтакте в описании. Скачивай на свой гаджет и при установке обязательно указывай регион Самарскую область. Ну а если ты вдруг находишься в городе и у тебя под рукой умная колонка, все очень просто. Говори, включи «Радио Рекорд Самара» и вновь ты с нами на волне. И все это для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
3: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная, 23». Подробности на горафит.ру.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Record. Radio. Йо, вы слушаете первое танцевальное. Я Никита Бурягин. Как минимум час еще буду с вами, конечно же, чтобы рассказать вам, какая же дичь как таковая происходит в мире. Ну вот слушайте новость. Любовница отсудила у жены любимого, да, уже как бы такой заголовочек, 52 тысячи рублей за оскорбление в мессенджере. Что произошло? Девушке не понравилось, что супруга неверного мужа обзывала ее женщины легкого поведения в переписке. Они, оказывается, списались, обменялись как-то контактами. Она пошла в суд и доказала, что не продает себя за деньги. Вот, смотрите, говорит, пруфы. Я дома сижу, вообще-то, с любимым. Ее любимым, возможно, получив компенсацию морального вреда. В сети уже пишут, что переиграла и уничтожила. 52 тысячи рублей. Ну, ничего себе. Ничего себе. Какое странное дело, да, произошло. Не буду спрашивать вас ни про что в чате мобильного приложения Рекорда. Вот просто послушайте, чтобы понимать, как иногда обстоят дела в обществе. А трек в этом часе Афроджек, Аляйн. Vivi Rexha, New Religion. David Guetta, Titanium, Record Mix. John Summit в этом часе, Shades of Blue. И, конечно же, куда без новинок, в пятницу на Рекорде композиция под названием «Ибица» Черколока от проекта «Дали» в ремиксе Яна Хендрикса. Название трека напрямую отсылает к легендарному андеграундной вечеринке Черколока в клубе DC10 еще на Ибице. Итак, новинка «Дали» and Ян Хендриксен, «Ибица», Черколока в Рекорд-миксе. И вы слушайте.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. В Магнит Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей». Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир. Новый человек Горячева, например, убеждена, что молодые женщины только и думают о том, что мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. Поэтому, мол, боятся выходить замуж. Коммунистка Останина, в общем-то, подтверждает эту точку зрения, предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Останину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
7: За что вы больше всего благодарны друг другу?
8: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
6: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дамы, дамы, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Останиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
5: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
9: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
12: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран и Оман продолжают работу над соглашением по Ормузскому проливу, которое может предоставить Тегерану больше полномочий по контролю за судоходством. По данным Рейтер, также рассматривается введение транзитных сборов в размере от 3 до 7% от стоимости перевозимого груза, что может существенно изменить баланс сил в регионе. Инфантино признал ошибки в отношении неудавшегося инвестиционного плана FIFA, сообщила F Times. В обращении, подготовленном после экстренного заседания, Инфантино признал, что спорная схема привлечения частных инвестиций должна была быть реализована иначе. Исследование показало, что поездки на электросамокатах помогают россиянам улучшать эмоциональное состояние. Около 40% опрошенных отмечают улучшение настроения после поездки, а треть чувствует себя спокойнее. Для многих самокат становится способом отдохнуть, снизить стресс и побыть наедине с собой. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Festway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Европ.
1: В Самаре сейчас плюс 32 градуса. Ясно. По данным Яндекс, погода ночью сегодня будет без осадков, до плюс 20. Ну а завтра днем обещают нам до плюс 32. И возможен, кстати, небольшой дождь в Самаре. На дорогах города сейчас уже 5 баллов. Движение плотное, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Народной и Белорусской улице от Заливной до Нефтемаша будешь двигаться 25 минут. Все из-за того, что здесь не разъехались. На улице Новосадовой и Демократической от Губанова до Георгия Димитрова 15-минутка. Уральская стопорица от АЗС до Южного шоссе. На Кирова постоишь от Молодежной до Новосадовой. На Московском от Николая Панова до 4-го проезда. И на Южном мосту и Авроры от Южного берега до Промышленности минут 7 точно потратишь. И напомню тебе, что мы разыгрываем билеты на первый домашний матч Крыльев Советов в этом сезоне. В эту субботу, уже завтра, 8 августа, состоится матч с Балтикой. Все это без возрастных ограничений, ну а правила, собственно, простые. Несколько раз в день, в начале часа, мы сообщаем, что в одном из треков спрячем свисток арбитра. Спустя какое-то время, примерно минут 30, потом спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал, в какой композиции. И ставим тебе два фрагмента. Ты вспоминаешь или угадываешь и забираешь два билета на матч Крылья Советов Балтика. Ну а еще в Максе 4 человека. И в телеге также четверо получат по два приглашения. Тебе нужно быть подписанным на наш канал обязательно и нажать на кнопку «Хочу на футбол». Находится она в одной из закрепленных записей. И обязательно наличие фан-айди.
0: Рекорд. Реклама. Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: 3, 2, 1. Поехали! Большой футбол возвращается в Самару. 8 августа в 16:30 на Солидарной Самара-арене Крылья Советов сыграют с Балтикой. Вас ждет яркая развлекательная программа перед матчем и 90 минут игры, где важен каждый голос каждого нашего болельщика. Приходи и поддержи родную команду. Крылья – это космос!
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Секс пятницы с окончанием этой, может быть, для кого-то непростой трудовой недели. Для меня она была вполне легкой, чему и рада. Так, друзья, что за праздники у нас сегодня? Оказывается, праздник холостяка. Что? Даже не понимаю. Какого холостяка? У нас вон Балдин. Знаете, что делает? Да женится, да, наш ведущий, артист, диджей Евгений Балдин. Раз, и женится. Так что никаких праздников холостяка. Вот так вот, друзья, пример берите, между прочим. Про музыку тоже вам расскажу классную в этом часе. Это Армин Ван Бюрен и Like a Child. Еще впереди Дэвид Гетта и Сиа Тайтаниум. Непременно Тиесто и Don't Lose Your Head. Конечно, Клан Карусел, Right. Друзья, не забываем, что пятница — это всегда время премьеры в эфире рекорда и новинка от диджея, саунд-продюсера Тони Dark Eyes в жанре инди-дэнс и нью-диско. Трек под названием Your Body в переводе «Что это означает? Тело чье? Твое. Твое тело». Слушаем прямо сейчас. Тони Dark Eyes и Your Body.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новостям актуальным. Девушки вовсю готовятся к медовому спасу.
2: Посадь мед.
1: Они надеются найти жениха. В прошлом году девушки мазали подошву своей обуви медом. И в этом году, до начала этого медового спаса, уже те, кто мазали, вышли замуж.
2: Вполне возможно. Налетели пчелы, укусили в нужные места, там поднабухло. И парни такие: оу, какая красотка. Или это хозяин пасеки, которую она разнесла своими ботиночками. Он ее догнал.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде.
3: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим.
4: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry. Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона объяснить ситуацию с нехваткой боеприпасов, сообщает Washington Post. По данным издания, президент был недоволен состоянием военных арсеналов, а среди причин сокращения запасов называют затяжной конфликт, который привел к расходу высокоточных ракет и систем ПВО. Количество въездов в Россию граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии с целью работы в первом полугодии этого года снизилось на 15% по сравнению с прошлым годом. За 6 месяцев показатель сократился с более чем 2,5 миллионов до примерно 2 миллионов въездов. Глава ФИФА пообещал Марокко право провести финал чемпионата мира по футболу 2030 года в обмен на политическую поддержку, пишет The Times. Отмечается, что Джани Инфантино пытается заручиться поддержкой национальных футбольных ассоциаций на фоне усиливающейся призывов к его отставке. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Дэнс лето.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: Расскажу тебе немного актуальной информации. По данным Яндекс Погода, сейчас в Самаре плюс 32 градуса. Ясно. Ночью сегодня будет до плюс 20, также без осадков. Ну а завтра днем до плюс 34. И, кстати, возможен днем небольшой дождь. И напомню тебе, что в такую жару обязательно соблюдать водный баланс организма. А для этого выигрывай на рекорде фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Для этого нужно написать «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Обязательно указывай свой номер телефона. По будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявки и звоним в прямом эфире. И если мы набрали тебя, тогда обязательно поднимай трубку. Ну а далее вода уже твоя, остается только решить, сколько. Все бутылочки, которые на кону, или же 3 забираешь себе, остальным делишься со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки и плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. И еще раз информацию и правила можешь посмотреть в нашей телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». И все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: 3, 2, 1. Поехали! Большой футбол возвращается в Самару. 8 августа в 16:30 на Солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют с «Балтикой». Вас ждет яркая развлекательная программа перед матчем и 90 минут игры, где важен каждый голос каждого нашего болельщика. Приходи и поддержи родную команду. «Крылья» — это космос!
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Record.
1: Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Так, слово «борщевик» сейчас будет 1000 раз звучать в эфире федеральной радиостанции. Так, в России впервые оштрафовали за борщевик. И знаете, кто это сделал? Штраф выписал ИИ. А сегодня, мне кажется, день штрафов. Вот Бурягин тоже 3000 получил штраф. Я хочу вести шоу со сплетнями Радио Рекорд. Ладно, не отвлекаюсь. Итак, заросли борщевика Сосновского, это, ну, такой вот есть сорт, были найдены с помощью специального ИИ-дрона на участке в Подмосковье. Система распознала опасное растение и автоматически выслала собственнику штраф, но не 3000 рублей, как у Бурягина, а 150 тысяч рублей через портал госуслуг. Вот получите и распишитесь. Но при этом, если владелец сам не начнет убирать, муниципалитет возьмется за дело, там, может быть, какие-то пени будут тоже начисляться, опять же, будет это все еще дороже. В общем, куда? Друзья, уже страшно жить, вы замечаете? Вот поросль какую-то нельзя разводить на огороде, борщевику уже цвести, произрастать не разрешают. Такие вот новости на сегодня, но в целом хороших выходных всем желаю, хорошей музыки. Друзья, Аля Фарбин в этом часе.

и Body Talk услышим. Еще впереди Алок и Халит, Dive Into Me. Непременно Кайго и Take Me Back. Ну и, конечно, Робин Шульц, Эмберс. В начале часа Оффенбах и Miles Away, и все это. Record.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. «Визит» – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Радио «Рекорд Самара» проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
7: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: Китай ужесточает правила выезда граждан за границу. Новый указ Госсовета КНР предусматривает усиленный контроль за планами поездок, возможные дополнительные проверки документов и ограничения на выезд для нарушителей миграционных правил. За мошенничество с документами или преступления за рубежом гражданам могут запретить покидать страну на срок до 3 лет. Центробанк ожидает, что годовая инфляция в России по итогам сентября составит около 6,3%. Банк России также прогнозирует ускорение роста цен в 3-м квартале и ранее повысил прогноз инфляции на 2026 год до 6-7%. ФАС завела дело против Apple за непредустановку на устройствах под управлением iOS, iPhone и iPad национального мессенджера Max и отечественного магазина приложений. Ранее Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Apple о необходимости устранить это нарушение, а также предустановить на устройствах российский поисковик или поисковик другой страны ЕАЭС, но компания выполнила требования лишь частично. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Max-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

с рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения рекорда и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу.

0: Рекорд. Погода.
1: Ну что, давай посмотрим, что у нас там за окном. Плюс 32 градуса сейчас и ясно в Самаре. Ночью сегодня, по данным Яндекс, погода будет также ясно и до плюс 20. Ну а завтра днем до плюс 32 и возможен, кстати, днем небольшой дождь. А я напоминаю, что мы продолжаем разыгрывать билеты на первый домашний матч «Крылья Советов» в этом сезоне. В эту субботу, 8 августа, состоится матч с «Балтикой» 0+. Правила простые, несколько раз в день. В начале часа мы сообщаем, что в одном из треков мы спрячем свисток арбитра. Потом, спустя 30 минут примерно, спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал, в какой композиции. Ставим тебе два фрагмента, ну а ты вспоминаешь, или если не помнишь, то угадываешь. И если угадываешь, то забираешь два билета на матч «Крыльев Советов Балтика». А еще в «Максе» 4 человека и в «Телеге» также четверо получат по 2 приглашения. Все, что тебе нужно сделать для этого, нужно быть подписанным на наш канал и нажать на кнопку «Хочу на футбол», что находится в закрепленной записи. И обязательно наличие фан-айди.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Рекорд. Дэнс-лето.
5: На рекорде.

0: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость про деньги. Пенсионер обманул мошенников, подменив деньги газетками. История такая. В Тольятти все это произошло. 77-летний мужчина должен был передать женщине-курьеру 2,5 миллиона рублей, но вовремя понял, что его обманывают. Нарезал газетку, журналы туда же закинул, запустил, нарезал и передал. Ну, в итоге, конечно же, курьера, приехавшего за макулатурой, задержали, и выяснилось, что до этого она забрала уже у другого пенсионера почти 2 миллиона рублей. Боже мой, какой хитренький дедулька. Нарезал газетку, чик-чик-чик. Не, ну молодец. Знаете, о чем я вспомнила? О том, как мы в детстве играли в магазин с помощью листиков. Листьев зеленых вот с деревьев. Все, в принципе, тогда это, что тогда работало, что сейчас. Друзья, если где-то хитрили, кого-то вот обманывали, ну, по-хорошему, конечно, пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Ознакомлюсь обязательно. Алок в этом часе. Everything's fine. Еще услышим Алесса «In Your Eyes». И непременно «Ave, Meet Me in the Dark». Также «Another Talk to You». В начале часа Сони Фадера «Think About Us» в эфире.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Нижегородской области снова задержали кота-наркокурьера. Пушистый пытался пронести два свертка с запрещенкой, спрятанной в самодельном тканевом ошейнике. План сорвался. Подозрительного кота заметили сотрудники учреждения. Животное отпустили. Это уже второй подобный случай в этой колонии.
2: Второй раз попался. А они там на зоне, они не хотят попробовать изменить шаблон? Вместо котика используют, не знаю, ну, хомячка с ошейником.
3: Ну, хомячок легкогрузный, он, знаете, такой.
4: Зачем хомячку ошейник? Защеку. Защеканы такие, знаете, носят.
2: Кстати, да!
4: Если их нормальное состояние, то не палятся. Кстати, какой-то невиданный либерализм проявили сотрудники в СИМ. Отпустили котика. Закрывать его надо.
5: Да, это да.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
6: Рекорд. Реклама.
7: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
7: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
10: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: 18+.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
15: Новая Самара.
16: Застройщик ООО «Социальный строй». Проект «Медиация» на сайте «Наш.рф».
17: 3, 2, 1. Поехали! Большой футбол возвращается в Самару. 8 августа в 16:30 на Солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют с «Балтикой». Вас ждет яркая, развлекательная программа перед матчем и 90 минут игры, где важен каждый голос каждого нашего болельщика. Приходи и поддержи родную команду. «Крылья» — это космос.
18: Дай жару этим летом вместе с нами.
19: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: По данным Политико, власти Испании все больше сомневаются, что НАТО и Евросоюз окажут достаточную поддержку в случае обострения ситуации вокруг Сеуты. На фоне миграционного кризиса Мадрид занял более осторожную позицию в вопросе статуса своих североафриканских анклавов. Онлайн-продажи новых автомобилей в России за год выросли в 4,5 раза. В 2025 году через интернет реализовали почти 11 тысяч машин, однако на такой формат все еще приходится менее 1% всего рынка. Эксперты ожидают дальнейшего роста цифровой покупки автомобилей в ближайшие годы. Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер предложил назначить главой организации президента Норвежской футбольной ассоциации. По его мнению, она заслужила уважение своей принципиальной позиции, и пришло время, чтобы ФИФА впервые возглавила женщина. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

stomping and the jam is pumping.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: Итак, в Самаре сейчас плюс 31 градус. Ясно, по данным Яндекс Погода, ночью сегодня будет до плюс 20, ну а завтра днем уже нам прогнозируют дождь и до плюс 32. На дорогах города все очень напряженно, час пик в самом разгаре. 6 баллов сейчас в Самаре, движение затруднено, по данным сервиса Яндекс.Карты. Полчаса будешь ехать по Московскому шоссе от Воронежской до торгового комплекса. Также сложности 15-минутные на Москве от Гагарина до 4-го проезда. Алматинка стопорится от Ставропольской до Старозагора, тут тоже полчаса готовь. Ракита 20 минут едет от АЗС до Авторынка, и на Соколово 15 минут проведешь от Лесной до Новосадовой. Ну а я напомню тебе, что все самые важные и интересные новости города, страны и мира ты можешь смотреть в наших информационных каналах, в Телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Обязательно туда забегай, читай, комментируй, участвуй в наших опросах и смотри всю информацию о наших розыгрышах. И все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
3: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество.
4: olvi-azs.ru.
5: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на aurora-mall.ru 18+.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
8: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
9: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
10: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
11: Квартира, кладовая и паркинг за 8 200 000 рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
12: Застройщик «Осы» заказ капитал. Проектная декларация на сайте наш.ру.рф. Покупка принимается отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 3 600 рублей. И кладовая 441 000 рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не офер.

А как же классно оказаться в какой-то момент в том месте, где музыка просто разрывает пространство. Я, конечно же, говорю сейчас про стиль, который является одним из самых агрессивных, при этом самым танцевальным. А если посмотреть ролики, как люди под него...

там будут много всего интересного. И, конечно же, крутые артисты. Кашин, Сайнт Райдер, Псинхро, а также Крот, Авинакс, CA2K и, конечно же, то,

18+. Думаю, что вы запомнили. Надеюсь, что вы записали. И теперь давайте расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, свежак от Класс под названием Wicked Game. Также послушаем Афро Джека. Также к нам на вечеринку залетает Джон Саммит.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Это трэш пати на рекорде. Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу трэш пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Спортклуб Метрофитнес. Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
4: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: 3, 2, 1. Поехали! Большой футбол возвращается в Самару. 8 августа в 16.30 на Солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют с «Балтикой». Вас ждет яркая развлекательная программа перед матчем и 90 минут игры, где важен каждый голос каждого нашего болельщика. Приходи и поддержи родную команду. «Крылья» — это космос.
6: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
7: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран и Оман продолжают работу над соглашением по Ормузскому проливу, которое может предоставить Тегерану больше полномочий по контролю за судоходством. По данным Рейтер, также рассматривается введение транзитных сборов в размере от 3 до 7% от стоимости перевозимого груза, что может существенно изменить баланс сил в регионе. Инфантино признал ошибки в отношении неудавшегося инвестиционного плана FIFA, сообщила F Times. В обращении, подготовленном после экстренного заседания, Инфантино признал, что спорная схема привлечения частных инвестиций должна была быть реализована иначе. Исследование показало, что поездки на электросамокатах помогают россиянам улучшать эмоциональное состояние. Около 40% опрошенных отмечают улучшение настроения после поездки, а треть чувствует себя спокойнее. Для многих самокат становится способом отдохнуть, снизить стресс и побыть наедине с собой. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента. Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
11: Дэнс лето.
0: На рекорде.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новостям актуальным. Девушки вовсю готовятся к медовому спасу.
2: Спасать мед.
1: Они надеются найти жениха. В прошлом году девушки мазали подошву своей обуви медом. И в этом году, у начала этого медового спаса, уже те, кто мазали, вышли замуж.
2: Вполне возможно. Налетели пчелы, укусили в нужные места, там поднабухло. И парни такие: «Оу, какая красотка». Или это хозяин пасеки, которую она разнесла своими ботиночками. Он ее догнал.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
3: В Самаре сейчас плюс 31 градус. Ясно. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет до плюс 20, ну а завтра днем обещают нам до плюс 32. И в прогнозе появился дождь. Возможно, он днем. На дорогах города сейчас 4 балла. Местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Московская тормозит от Воронежской до Димитрова. Ракита от стоянки грузовых машин до Карла Маркса. На Новосадовой и Демократической 10 минут простоишь от Губанова до Димитрова. На Народной пробка от Шоссейной до Обувной, на Уральской от АЗС до Южного шоссе и на Южном шоссе 10-минутка еще от поста ГИБДД до Уральской. И не забывай о том, что если ты хочешь быть в курсе всех событий, тогда слушай нас везде и всегда при помощи радиоплеера. Скачать его ты можешь в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. И не забывай обязательно при скачивании в настройках указывать регион Самарскую область. Но если ты в городе находишься, то все очень даже просто. Говори свои умные колонки. Включи «Радио Рекорд Самара», и вновь ты слушаешь нас и, конечно же, в курсе всего происходящего. Все это для детей старше 12 лет, а из музыки далее нас с тобой порадует перепевка от RG Resurrection, а также будет Дэвид Гетта.
0: Рекорд. Реклама.
4: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
6: Застройщик ООО «Созахинспроект» и декорации на сайте наш.ком.рф.
7: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
8: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora.ru. 18+.
9: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
10: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
11: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщикам при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО Сбербанк. Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Радио. 7 часов вечера в Самаре. Меня зовут Наташа Марко, и это главная танцевальная. Пятница, вечер, теплая летняя погода. Ну что может быть еще лучше? А лучше, если ты проведешь это время в компании друзей и близких, и, конечно же, Рекорда. Ведь здесь не только лучшая танцевальная музыка, но еще и клевые розыгрыши. В этом часе, например, задарим фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная», ну а также внимательно слушай наши треки. В одном из них, в этой 60-минутке, мы спрятали свисток арбитра. Когда его услышишь, запоминай тему, в которой он прозвучал. Попозже буду ставить тебе два фрагмента наших треков. Тебе нужно будет выбрать именно тот, в котором был свисток, и прислать его нам в личку Телеграма или же нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Если еще и 40-м оказываешься, тогда забираешь пару билетов на первый домашний матч «Крыльев Советов» в этом сезоне, который состоится уже в эту субботу, завтра, 8 августа. Играть будут с «Балтикой» без возрастных ограничений. Ну и давай посмотрим, что ждет нас с тобой по музыке. Услышим Джоэл Кори, Whisper. Будут Али Фарбен и Рене Миллер, Body Talk. Любимая классика от Бенни Бенасси, Every Single Day.

0: название Miles Away на первой танцевальной. И не забывай, что все это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето.
2: На рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: И пришло время вновь задарить наши бутылочки фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Ну а чтобы получить этот приз, отправляй заявку, если этого еще не сделал. Пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И обязательно указывай свой номер телефона. Прям вот тебе уточняю. Случайным образом по будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Ну а если до тебя дозвонились, тогда решай забрать все бутылочки, которые на кону, или же можешь поделиться частью со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки и плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Ты это прекрасно знаешь, но еще разочек информацию все-таки можешь посмотреть. Находится она в наших информационных каналах, в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. И не забывай, что играем мы уже с тобой через несколько минут.
2: Рекорд. Реклама. Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
3: Ну, и чего ты ответил?
2: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
4: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так, на чем мы остановились?
4: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: 18+.
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
9: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Рекорд.
9: Рекорд. Дэнс лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Итак, играем с тобой в наших H2Ошников, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Ну а для участия тебе нужно отправить фразу «Хочу пить» обязательно с номером телефона в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда ты написал и куда, все сообщения у нас приходят в одно окошко. Ну а главное, только обязательно указывай свой номер телефона, чтобы мы знали, куда тебе звонить, если рандомайзер выберет именно твою заявку. На подробности и информацию о накопленных литрах смотри еще в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». И еще разочек повторю тебе правила. По будням несколько раз в день выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если мы тебя набрали, тогда бери трубку и решай, сколько забрать бутылочек. Все или же... Забираешь 3, но остальным делишься со следующим участником. Всегда у нас изначально на кону 4 бутылочки. Плюсуется то, что остается от предыдущей игры. И прямо сейчас у нас в игре 5 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». И посмотрим, что с ними будет делать Сергей. Будет их делить 3 плюс 2, либо же заберет все 5 бутылочек. Будем сейчас у него спрашивать. Надеюсь, он трубочку-то возьмет. И, собственно, расскажет нам о своей жажде. Есть она у него или нет? Сильная или не очень? Ну, вообще, мне кажется, в такую погоду очень хочется пить. Поэтому вполне вероятно, Сергей заберет все накопленные бутылочки. Если, конечно же, он возьмет
2: трубку. Продолжаем дозваниваться. Угу, оставайтесь на линии.
1: Хорошо, чуть-чуть мы подождем. Буквально пару гудков. И если вдруг Сергей не возьмет трубочку, ну что ж, не судьба. Ну еще разок. Ну все, все, Серега не берет трубку, к сожалению, да что ж такое, он уже занят пятницей, видимо. Хорошая погода, прекрасная, просто человек, наверное, вышел погулять, а может быть даже где-то забыл свой телефон, не знаю, не могу сказать за него. Но в любом случае, заявочка его остается все еще в игре, может быть мы ему позвоним, и 5 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная» переходят в следующий розыгрыш. А когда он состоится, смотри в нашей телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Новости.
1: В вузах Самарской области опубликованы приказы о зачислении абитуриентов на 26 год. Бюджетных мест на бакалавриат и специалитет выделено более 12 тысяч. Инженерно-технические направления занимают больше половины. На пляже у Барбошиной поляны в Самаре по-прежнему нельзя купаться, сообщает Роспотребнадзор. Такой вывод по итогам проверки проб воды сделали 7 августа 2026 года санитарные врачи региона. В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. МЧС предупреждают о жаре до плюс 35 градусов местами по региону. Напомним, что в воскресенье температура будет потихоньку снижаться, а на следующей неделе может похолодать вообще до плюс 17. Оперативно и круглосуточно узнавай новости города, страны и мира в Макс-канале «Радио Рекорд Самара», а также в Телеграм. И все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: «Радио Рекорд» представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
11: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
12: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
13: Подробности на comtogether.t2.ru.
14: А в гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
15: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
0: Лента. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: Радио Рекорд Самара разыгрывает билеты на первый домашний матч «Крылья Советов» в этом сезоне. В эту субботу, уже завтра, 8 августа, состоится матч с Балтикой. Без возрастных ограничений. Все, что тебе нужно сделать, так это ответить, в каком из треков рекорда звучал свисток арбитра. Я тебе сейчас поставлю два фрагмента, тебе же нужно выбрать верный и отправить ответ в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Если окажешься 40-м, тогда билеты достаются именно тебе. Наличие фан-айди обязательно, замечу. Ну а если паспорт болельщика у тебя есть, то погнали тогда с тобой выигрывать билеты. Ну что, вот они, эти два фрагмента. Где же звучал свисток арбитра? Может быть, в первом треке? Или же это второй фрагмент? Итак, отправляй цифру 1 или 2 в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Совсем скоро мы с тобой уже подведем итоги.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну а в Самаре вечер и плюс 28 градусов. Ясно. Ночью сегодня, по данным Яндекс, погода будет до плюс 20. Но завтра днем, возможно, небольшой дождь и до плюс 32. На дорогах города сейчас 3 балла всего-навсего. Местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. Ракита больше 10 минут движется от стоянки грузовых машин до Карла Маркса. Аврора чуть меньше, от Антона Вовсенко до Марисы Тереза. На Москве 7-минутка от Кирова до Димитрова. И на Лесной притормозишь от Осипенко до Полевой.
2: Рекорд. Реклама.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте gorafit.ru.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
7: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
8: Застройщик «Ласточка» Капитал. Проектная декларация на сайте наш.ру. Покупка принимается отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина место 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-90.
11: Рекорд. Дэнс-лето. На рекорде.

0: Танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.
1: А мы разыгрываем билеты на первый домашний матч «Крыльев Советов» в этом сезоне. В эту субботу, уже завтра, 8 августа, состоится матч с «Балтикой». Все это 0+. Все просто. Несколько раз в день тебе надо было отвечать, в каком из треков рекорда за текущий час звучал свисток арбитра. Мы тебе ставили два фрагмента. Твоя же задача – выбрать верный и отправить ответ. И если ты оказываешься 40-м, тогда билеты достаются именно тебе. И вот так у нас и произошло уже ранее. Мы тебе поставили два фрагмента, свисток прозвучал. И нужно было отправить цифру какую? Спросим мы у Ильи. Илья у нас сегодня счастливчик, получает билеты. Илья, привет!
2: Привет.
1: Ну я тебя поздравляю. Выигрываешь ты у нас пару билетов. Расскажи, пожалуйста, всем слушателям, какой трек-то в итоге у нас был со свистком?
2: Первый отрезочек был там свисток.
1: Ну правильно, молодец, отлично. Ты внимательно слушал. Ты вообще этот трек знаешь, запомнил так просто на слух или как? Или вообще? Или записал?
2: Нет, я слышал.
1: Молодец, красавчик. Ну что, я тебя поздравляю. Отлично тебе сходить на матч «Крылья Советов» в Балтике. Кстати, ты собирался вообще туда завтра?
2: Я надеялся, что выиграю билеты. Вот. Выиграл, ура, пойду.
1: Ой, какой ты молодец, а какой ты молодец. Ты посмотри, вот не прошла даром твоя надежда, согласись?
2: Это точно, да.
1: Ну все, желаем тебе крутых выходных, отличного настроения. И напомню еще, что вся важная информация находится в наших информканалах, в Телеге, в Максе, Радио Рекорд Самара. Обязательно подписывайся, если этого еще не сделал.
3: Дэнс лето на рекорде.

0: Radio. Record. Так, друзья, ну что, у нас здесь... Ох, ух, я ж запыхался. Короче, смотрите, у нас продолжается большой розыгрыш. Мы, людей, которые слушают эфир Радио Рекорд, которые любят танцевальную музыку просто всей душой и сердцем, мы сегодня кого-то из вас отправим на шоу «Анима» в Стамбуле. Если вы были в теме, то, конечно же, знали, что всю неделю вы могли отправлять сообщение при помощи приложения Радио Рекорд со словом «Анима» именно тогда, когда трек «Анима» звучал в эфире. То есть схема достаточно в целом простая. Нужно, то есть... Ну, нужно было слушать эфир Радио Рекорд на постоянке и ловить все эти треки. Ну, конечно же, люди зарядились и начали слушать эфир Радио Рекорд прямо 24/7. Это было очень-очень круто. Отдельное вам спасибо. И прямо сейчас мы подводим итоги. То есть я сейчас в эфире рассказываю, что происходит. Также у нас сейчас идет прямая видеотрансляция в нашей группе во ВКонтакте. Всем большой привет. И поэтому я прямо сейчас, знаете, что сделаю? Я прямо сейчас открою наш финальный файлик, таблица, в котором есть список людей, которые принимали участие, и там будет указано, какое количество, кто выиграл, кто сколько раз отправил сообщение, и таким образом мы сейчас все узнаем. Давай, иди сюда, у нас есть фантастический крутой оператор, которого зовут Данил, он сейчас все покажет. Итак, друзья, у нас есть специальный файл, я прямо сейчас открываю его, и давайте смотреть, кто чего у нас. 1, 6, 8, 4, это сколько раз люди отправили сообщение и попали в цель. 1, 3, 8, 1, 1, 6, 1, 4, так, 8. Так, я вижу девяточку одну, это прямо претендент. 6, 4, 2, 1, 6, 8, 7, 6, 1, 1, 1. Короче, видимо, девяточка. Да, девятка, да, получается? 9 раз человек угадал звучание «Анима» в эфире Радио Рекорд. Да, абсолютно верно. Смотрите, у всех остальных меньше. Итак, смотрите в итоге. Сейчас мы будем ему дозваниваться. Это Богдан. Да, Богдан. Богдан, фамилию не очень понимаю. Короче, Богдан, мы тебя поздравляем. Ты вот уже сейчас заочно полетишь вот туда, в шоу «Анима» в Стамбуле, которое будет происходить в Турции. И самое главное, чтобы у тебя оказался паспорт, и чтобы тебя отпустили с работы. В общем, друзья, вы следили за тем, что происходит. Прямо сейчас у нас продолжается видеотрансляция. Всех остальных я вам говорю большое спасибо за то, что вы принимали участие в нашем розыгрыше. Это не означает, что теперь надо не слушать эфир Радио Рекорд. Ясное дело, потому что мы периодически таким образом людей отправляем на разные мероприятия. Самое главное, большое вам человеческое спасибо. Мы сейчас будем дозваниваться до Богдана и минут, наверное, через 8 выйдем в эфир Радио Рекорд и уже все зафиналим. Есть ли у него паспорт? Может ли он с кем-то съездить? Есть ли у него какая-то там наличка, чтобы он там мог себе купить, попить, например, или еще что-то? Все сейчас узнаем и зафиналимся. А вам всем большое спасибо. Это Рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето.
2: На рекорде. Лето.

0: Да, друзья, ну что, прямо сейчас мы подводим итоги нашего розыгрыша поездки в Стамбул, Турцию на шоу «Анима». Если вы 5-10 минут слушали эфир «Радио Рекорд» назад, вы знаете, что мы в итоге нашли победителя. Зовут его Богдан, и он, как оказалось, вместе со своей невестой Анной готовы лететь в Стамбул. Богдан, ты здесь?
1: Да, я здесь. Всем привет. Привет,
0: ура!
1: Рекорд. Привет,
0: ура!
1: Страна. Привет, Россия.
0: Привет, слушай, а ты вообще сказал, что ты же вроде как давно слушаешь эфир рекорда. Как давно это, сколько?
1: Это, ну, наверное, с 2011-2012
0: Серьезно, с 2011 года. Есть люди,
1: да,
0: которые не родились еще в этот момент, а ты уже слушаешь. Короче, Богдан, я тебя поздравляю. Ты вместе с Анной, вы отправляетесь в Турцию. Это будет начало сентября. Скажи, ты в Турции вообще сам бывал ли? И давно ли был в последнее время? Может, ты вернулся вчера из Турции?
1: Да,
0: мы сейчас кого-нибудь другого найдем.
1: Да, первый раз мы летали с ней в прошлом году.
0: И круто провели время, да, получается?
1: Да, супер вообще, отлично провели время.
0: Но это
1: там
0: будет совершенно другой экспириенс. Там ты просто лежал на пляже, загорал, пил коктейли, занимался просто бездельем. Здесь у тебя, наоборот, будет очень крутое мероприятие. Уверен, что ты запомнишь его на всю жизнь. Мы тебя с Аней еще раз поздравляем. Вы отправляетесь.
1: Спасибо
0: на...
1: Спасибо вам огромное.
0: Большое...
1: Спасибо, рекорд.
0: Да не за что. Мы всегда готовы людей радовать. Но тебе большое спасибо за то, что ты слушаешь эфир «Радио Рекорд» уже так долго. Если тебе есть что сказать аудитории, которая такая сейчас за тебя прямо очень рада, все такие: «Богдан, молодец, мы за тебя так рады, ты такой классный красавчик», Аня тоже. Если есть кому что сказать, России, давай.
1: Да, я хотел бы всем передать большое спасибо. Спасибо в первую очередь «Радио Рекорд» за все, что вы делаете, за то, что вы делаете такие клевые фестивали. То пиратская станция, трансмиссия, белая там, да, дискотека 90-х, колбасный цех, по-моему, всех не забыл, всех назвал. Спасибо вам огромное, спасибо России, спасибо, кто меня поддерживал, это в частности моих друзей, коллег на работе, потому что всем рассказал, что участвую в таком суперконкурсе от «Радио Рекорд».
0: Слушай, ты прямо как на «Оскаре», да, вышел, достал бумажку и уже прочитал заготовленный текст. Короче, мы тебя поздравляем, ты красавчик, подготовился, молодец. Не теряем связь, всем остальным, друзья, большое спасибо за то, что вы были вместе с нами, слушали эфир «Радио Рекорд», слушайте нас регулярно, ходите на мероприятия, поддерживайте нас, и, конечно же, в следующий раз выиграете именно вы. Все, спасибо, и, Богдан, ты красавчик. Пока.
1: Спасибо большое, пока-пока.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
3: Слушай «Радио Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Изучение конфликта между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей» вокруг закона о домашнем насилии привело к любопытному выводу. Ксения Горячева утверждает, что девушки массово не выходят замуж, потому что боятся. Мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. И она лукавит. Сама Ксения успешно вышла замуж в прошлом году и рассказала об этом.
5: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
4: Итак, ее взгляды изменились. Мужчины оказались не чудовищами, но это открытие Горячего, как истинная женщина, оставила для личного пользования. А чтобы привлечь к новым людям симпатии тревожных девушек, продолжает их пугать. Нина Останина в ответ заявила, что если закон о домашнем насилии примут, парни просто перестанут жениться. Похоже, в мире Останиной мужчина – это человек, которому трудно справиться с собственной агрессией. Такой у него опыт. Вот что писали СМИ 14 лет назад.
6: В 2012 году сын депутата Государственной Думы от КПРФ Нины Останиной, 30-летний Даниил, был осужден за убийство к 12,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. По данным следствия, 25 ноября 2010 года в одной из квартир дома по улице Исаковского в Москве между жителем Барнаула Останиным и москвичом произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, вызванных большими денежными долгами. Во время ссоры Останин схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту 42 ранения. Убедившись в смерти потерпевшего, Останин скрылся с места происшествия. На следующий день он был задержан в поезде дальнего следования Москва-Барнаул. Известно, что сын депутата-коммуниста Нины Останиной был совладельцем угольного разреза «Черемшанский» в Кузбассе и компании «Кедр-2005», которая занималась добычей антрацита открытым способом.
4: Вот так состоятельный молодой человек из семьи, близкой к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соратницы, получил немалый срок. А мы депутата, который выдает свои личные страхи за реальность. В этом Ксения Горячева и Нина Останина удивительно похожи.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
10: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.
11: Dance Radio.

0: Invest Future на рекорде.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. И давайте за несколько минут мы пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. Начнем с Центробанка. Регулятор опубликовал резюме июльского заседания по ключевой ставке. Если коротко, то инвесторскую эйфорию несколько остудили. Да, ставку в июне неожиданно для всех снизили до 14%, вы помните. Но быстро двигаться дальше ЦБ не готов. Причина банальна – инфляция. Главным сюрпризом стал рынок топлива. Цены на бензин в июне-июле разогнали общую инфляцию до 6%. Из-за этого ЦБ повысил прогноз на этот год до 6-7%. Теперь среднюю ставку на 26-й ждут около 14,5%, а к целевым 7,5-8,5% мы вернемся только в 2029 году. Ждать надо долго. Снижать ставку будут крайне осторожно, тем более, что прогноз по росту ВВП на этот год аналитики ЦБ тоже подрезали. Теперь он между 0% и 1%. Теперь про нефть. После бурных движений на этой неделе рынок немного успокоился, но расслабляться рано. Любые новости с Ближнего Востока мгновенно отражаются на котировках. Brent пытается расти к $83 за баррель, но если смотреть на статистику за всю неделю, котировки теряют около 8%. Это все из-за переговоров Ирана и Омана по проходу через Ормузский пролив. На этом фоне США в июле впервые с 1985 года вообще прекратили импорт нефти из Саудовской Аравии, переключившись на Венесуэлу. Для России это суета в плюс. В июле нефтегазовые доходы бюджета подскочили до 934 миллиардов рублей. Это максимум за год, пусть и ниже прогнозов аналитиков из Рейтер аж на 300 миллиардов. Июльская добыча в РФ тоже выросла на 100 тысяч баррелей в сутки до 9 миллионов. Так что за каждым новым нефтяным заголовком инвесторы очень внимательно следят.
0: Invest Future на Радио Рекорд.
1: Кстати, о рубле. Несмотря на высокую ставку, национальная валюта продолжает слабеть. Доллар за два месяца подорожал на 10 рублей, превысив на внебиржевом рынке отметку 82. Аналитики из инвестбанков называют это нормализацией после аномально крепкого курса. А причин тут много. Brent в июне падало до $71, экспортная выручка снизилась на треть, ну а импортеры увеличили спрос на валюту на 24%. Сюда добавьте дефицит юаней, поднявшие межбанковские ставки до 9% и рост импорта бензина после атак на наши НПЗ. Поэтому валютный рынок остается главным источником неопределенности для инвестора. Еще одна важная точка недели – это, конечно, сезон отчетов. Компании начинают раскрывать результаты за первое полугодие. Уже отчитались Ростелеком, Юнипро и ТГК-1. Впереди отчеты Т-технологий и X5. Инвесторы следят, как бизнес выживает в эпоху дорогих денег. И выживают, к сожалению, не все. На рынке гремит дефолт евро Транса по облигациям, из-за которого акции компании обвалились на 11%. Вдобавок еще и бизнесу слегка закручивают гайки новыми правилами, хотя для клиентов они скорее в плюс. С 1 августа ЦБ взял под контроль рассрочки, запретив скрытые комиссии, а с октября маркетплейсы начнут штрафовать за необоснованные блокировки продавцов. Но если смотреть на рынок в целом по итогам недели, то картина интересная. Индекс Мосбиржи пытается прорвать уровень сопротивления в 2300 пунктов, но пока как-то слишком робко. Помогают рынку слабый рубль и приток дивидендов от Сбера и Транснефти, которые инвесторы спешат вложить обратно. Но свободные деньги на выкуп просадок у людей рано или поздно закончатся, а фундаментальных причин для роста пока что маловато. Все будет зависеть от дальнейших цен на нефть и данных по инфляции. Так что за ценниками на заправках и графиком индекса сейчас одинаково пристально следят и водители, и инвесторы. Но у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Услышимся ровно через неделю. Пока-пока.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Нижегородской области снова задержали кота-наркокурьера. Пушистый пытался пронести два свертка с запрещенкой, спрятанной в самодельном тканевом ошейнике. План сорвался. Подозрительного кота заметили сотрудники учреждения. Животное отпустили. Это уже второй подобный случай в этой колонии.
2: Второй раз попался. А они там на зоне, они не хотят попробовать изменить шаблон? Вместо котика используют, не знаю, хомячка с ошейником.
3: Хомячок легкогрузный, он, знаете, такой.
4: Зачем хомячку ошейник? За щеку. За щеканы такие, знаете, носят.
2: Кстати, да!
4: Если их нормальное состояние, то не палятся. Кстати, какой-то невиданный либерализм проявили сотрудники ФСИН. Отпустили котика. Закрывать его надо.
5: Да, это...
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
6: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре возможен небольшой дождь. Ночью сегодня температура воздуха опустится до плюс 20, ну а завтра вновь поднимется до плюс 32. И в преддверии выходных расскажу тебе о том, что можно слушать нас везде и всегда при помощи радиоплеера, скачать который ты можешь по ссылке в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку на тот самый плеер в описании в нашей группе ВКонтакте, которая также называется «Радио Рекорд Самара». Обязательно при скачивании только указывай регион Самарскую область. Ну а если ты останешься в городе и у тебя под рукой будет умная колонка, тогда говори ей «Включи Радио Рекорд Самара». И вновь ты с нами на волне. И все это для детей старше 12 лет. «Радио Рекорд Самара».
0: Рекорд. Реклама.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
9: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе Imperial Fitness карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. Imperial Fitness. Выбор успешных. Московское шоссе 160А. ТЦ Империя. 240-60-60.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все как всегда по будним дням, а сегодня все еще, по крайней мере, для нас таковой. Мы будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, если в английском языке слово «Friday» произошло от имени богини Фрей, которая в скандинавской мифологии была богиней любви и брака, то в русском языке слово «пятница» произошло, не поверите, от слова «пять». То есть для нас, в отличие от англосаксов, никакого особенного значения у этого дня нет. Просто обычный пятый день недели. Если вы его слишком любите, то это все обычное тлетворное влияние Запада. Именно поэтому мы его особенно не любим, ну, по крайней мере, до того момента, как не закончится эфир, который, как обычно, идет в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Каждый третий россиянин угрожал увольнением, чтобы добиться повышения зарплаты. По данным журналистов, в 6 из 10 случаев такой ультиматум действительно срабатывает. Эксперты объясняют это кадровым дефицитом. Работодателям зачастую проще поднять зарплату ценному сотруднику, чем искать ему замену. Правда, работает такой способ только с действительно востребованными специалистами. Остальных могут просто отпустить.
2: Отпустить? То есть, подними зарплату, иначе сейчас убегу? Типа, держите меня семеро, отпусти меня! Отпускаю.
1: А перед этим еще, может быть, если строгий такой директор, можешь ее опустить, перед тем, как отпустить. Всякое же бывает, всякие бывают
2: работодатели. Ну, почему строгий? Это как раз может быть...
1: ласковый.
2: Это, да, очень ласковый. Это может быть условием принятия. А способ этот, я так понимаю, попробовали все и даже не классные специалисты. Да, даже, возможно, те, кого начальство уже само собиралось увольнять. Типа, я хочу уволиться! А ты уже уволен.
1: А вот как понять, что я вот, например, востребованный специалист? Я реально хочу, чтобы мне повысили зарплату. Способ, говорят, вроде бы рабочий, да, требовать повышения. В смысле, а то уволюсь. А как, а если меня отпустят?
2: А это вот тут риск всегда есть.
1: А либо, я человек не рисковый.
2: Либо зарплата, либо отпустят. Либо хорошие деньги, либо опустят. Тут надо рисковать, понимаете? Но это, конечно, поразительно. Значит, каждый...

0: третий россиянин угрожал увольнением, чтобы добиться повышения. И в 6, да, из 9 случаев, из 10 даже случаев, такой ультиматум действительно срабатывает.
1: То есть в большинстве случаев все-таки срабатывает, да, как бы? Рабочий, я же говорю.
0: То есть, да, абсолютно рабочий. Ну, то есть, ну что это значит? Ну, то есть, в 6 из 10 случаев работает обычный старый добрый примитивный шантаж. И тут у меня вот такой вот, вот простой рабочий такой вот вопрос. А почему бы начальникам вот сразу же не дать своим подчиненным нормальную зарплату? Зачем им ждать, пока он будет там выносить им мозг, что он уволится? Что это за игра такая? Ты типа сначала скажешь, что уволишься, а уж потом я тебе подниму зарплату. Может быть, знаете, может быть тогда, чтобы сотруднику получать нормальную, достойную зарплату, может быть ему тогда сразу, когда он еще только пришел на собеседование, ударить кулаком по столу и сказать при приеме на работу громко: увольняюсь.
1: Ну, а возможно, начальник и считает, что дает этому, ну, жалкому человечешке нормальную по своему зарплату. Ну, там, ну, 30 с него же хватит, как бы, там, да, и дал ему эти деньги, и совершенно считается справедливо. А тут еще приходит и начинает гнуть, как бы, пальцы.
0: Он считает, что и 30 это хорошо.
1: Ну, а что, плохо, что ли? Если...
0: Вот вы представьте... тогда почему он начинает считать, что 30 это плохо, когда он говорит ему, что я увольняюсь?
1: Ну, потому что он, видимо, все-таки ценный специалист, как я, наверное.
0: Наверное. Или, наверное, как я. В любом случае, вопрос, и вопрос, как всегда, очень важный. А как ты конкретно, дорогой наш товарищ, как ты добиваешься повышения зарплаты? Есть ли у тебя какие-то наработанные способы, работающие, проверенные? Есть ли какой-то опыт?
1: Или, может быть, ты наоборот обжегся, как бы, и не прокатило? Расскажи нам об этом.
0: Отпустили.
1: Отпустили, да.
0: А обсудим это в народных новостях.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Узкие джинсы могут привести к мужскому бесплодию, предупреждают урологи. По словам специалистов, тесная одежда пережимает сосуды в паховой области, повышает риск варикоза и нарушает терморегуляцию, что может негативно сказаться на качестве сперматозоидов.
2: Пережимает сосуды в паховой области? А, то есть у Димы Билана качество сперматозоидов так себе?
3: Ну, в общем-то, видимо, так себе. Мы ничего о детях не знаем.
2: А у Валерия Леонтьева, который пел в лосинах, у которого вообще было все пережато. И поэтому, кстати, и голос, наверное, такой высокий.
3: Ну, зато все ради искусства. И вот почему, кстати, оказывается, на самом деле, шаман сжег свои узкие кожаные штаны.
2: А, то есть у него теперь качество сперматозоидов во, да? А это хорошая новость для всех россиян, конечно. А, ну, а, то есть, значит... В чем новость-то? Что узкие, да, штаны, джинсы могут негативно сказываться на качестве сперматозоидов, пережимает сосуды в паховой области. Ну, а то есть... Подождите секундочку. Это новость социально значимая. Супер важная. То есть, если по улице идет человек в узких джинсах, то, значит, и у него там все пережимает. Сосуды в паховой области, сперматозоиды там умирают. Так, может быть, ему надо как-то помочь? Может быть, тогда, ну, хотя бы, не знаю, попробовать оттянуть ему джинсы, растянуть, чтобы не так пережимало.
3: Ну, знаете, так. Если вы будете растягивать узкие джинсы человеку на улице, ну, как-то к вам возникнут вопросики. Ну, он же какой-то компромисс найти. Смотрите, вот, ну, любят, ну, могу понять, любят люди узкие штаны. Ну, нравится им, стройные у них, ноги красивые. Ну, можешь же сделать так, чтобы на ногах они узкие, а в паху какой-то клапан. Ну, так, чтобы свободно было все. Освободить.
2: Клапан чей?
3: Ну, какой-то, ну, чаще его клапан, штанов клапан. Чтобы так, ну, там все свободно было так. Чтобы дышало все там.
2: Не, это уже тянет на премию изобретение. Это что, зайца гульфик?
3: А, вот.
2: То есть, это, зайца, трусы со слоником. То есть, значит, есть трусы со слоником, а есть джинсы со слоником.
3: Да?
2: Это, кстати, мысль.
3: И модно, и как бы для здоровья полезно.
2: Хорошо, да, идешь прямо туда, а слоник в этот хобот.
3: Ну, в клапан просунул его.
2: Не, он до колена или...
3: Ну, смотря от ваших размеров зависит. Кого как.
2: Это серьезно. Ну, знаете, это на самом деле ведь это же... Ведь у нас, на самом деле, проблема бесплодия мужиков, она очень серьезная. Мне одна знакомая даже когда-то говорила, что это прям проблема. Я уж не знаю, откуда она это знает. Сказала, что у каждого там чуть ли не второго мужика в Питере.
3: Ну, на опыте знакомая.
2: Ну, а может, по профессии. Я не знаю. Но если это такая национальная проблема, и люди еще ее усугубляют, то есть, может, у них в качестве сперматозоидов именно из-за того, что они носят узкие джинсы. Так может быть. Слушайте, ну надо что-то с этим делать. Может быть, тогда им вообще лучше просто ходить вообще без брюк, например.
3: Ну, я к тому и веду. Я начал с малого, с клапана. А да, в дальнейшем развитие этой стратегии как бы...
2: Только клапан без джинс, да? Только слоник, чтобы все дышало.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Девушкам посоветовали носить в трусах лавровый лист, чтобы притягивать мужчин. По словам авторов такого совета, обычная лаврушка в кармашке белья якобы поможет привлечь достойных ухажеров, защитит от неприятного запаха и даже отпугнет нежелательных мужчин.
2: Ну, вы знаете, вот тут я, как специалист специалисту, я тут не согласен. На самом деле, чтобы отпугнуть нежелательных мужчин, это в трусы уже нужно не лавровый лист. Это в трусы уже нужно кислые щи с лавровым листом лить и квашеной капустой. Вот тогда есть шанс. Ну или хотя бы харчо с аджиком.
3: А как вот я, например, у меня с обонянием все в порядке. Слава богу, в ковид не пострадал. Но я не почувствую запаха, как бы, из трусов лаврового листа, если носом туда, извините, не уткнусь.
2: Вот просто
3: на уровне разговора.
2: Вот поэтому я и говорю, нужно лить уже прям туда. Что-то такое, Серега. Ну, хотя бы я не знаю, что у нас с запахом. Ну хотя бы шаверму какую-то подложить. Но обычная лаврушка в кармашке может помочь привлечь достойных ухажеров и защитит от неприятного запаха. И даже, понимаешь, защитит от неприятного запаха. Тут я вот не очень понял. Защитит от неприятного запаха у девушки из трусов? Но, знаете, вообще, если это так, я думаю, что, знаете, по наивности, раньше я думал, что лучшая защита от неприятного запаха из трусов – это не лавровый лист, это мыло. Ну или хотя бы дезиком так, в трусах.
3: Да, если такая ситуация, что нужно перебивать лаврушкой, то это уже очень запущенная ситуация.
2: Лаврушка! А лавровый лист в трусах, не знаю, ну по мне он просто делает девушку борщом. Как бы, и все.
3: Да,
2: нет, если, конечно, туда еще картошечки в трусы напихать, то будет варенье.
3: Картошечка будет выпирать. Знаете, это будет, она перестанет быть похожа на девушку.
2: Ну, да, согласен.
3: Нет. Если диета картошки.
2: Неприятных мужчин отпугнет уж точно. Этих очень неприятных. Хотя, с другой стороны, совсем неприятных может и притянуть.
3: Слушайте, я как бы в этой группе неприятных мужчин. Меня стопудово отпугнет запах ловушки вот из трусов у женщины.
2: Окей, а как насчет того, что поможет привлечь достойных ухажеров? Вот тут у меня есть некоторый как бы вопросик. А поможет привлечь достойных ухажеров? То есть, а достойными ухажерами они называют тех, кто любит, когда из трусов тянет ухой? А вообще, вот таких людей их можно назвать достойными ухажерами? Потому что, по-моему, таких, вот, кто любит, когда из трусов пахнет, как из пельменной, по-моему, их называют конченными маньяками, нет?
3: Ну да, есть вопросики к ним, серьезно.
2: Это насколько они достойны?
3: Большинство людей на этой земле попадают в категорию мужчин, как в категорию недостойных. Как бы. Никто не хочет, чтобы там пахло.
2: Я не хочу точно. Но главное, значит, девушкам посоветовали носить в трусах лавровый лист, бла-бла-бла. А кто посоветовал? Кто эти люди? Кто эти маньяки? Кто они? Я надеюсь, это не депутаты?
3: Да нет, какие депутаты?
2: А кто?
3: Это, я думаю, человек заинтересованный. Возможно, это директор абхазской лаврушечной фабрики. Девушки, совет от Артура Возгеныча. Милый мой.
2: Шеф-повар, да, какой?
3: Да. Вот у меня лаврушки сколько. Давай, пихай себе в кармашек в трусы.
2: А почему в трусы? Ведь...
3: А может, они везде?
2: Да. Вот. Куда еще? Вот, понимаете, я не девушка.
3: Да, привет. Ну, кармашки у вас есть?
2: В трусах особо нет.
3: Вы же хотите, нет, что от вас отпугнусь нежелательных?
2: Я уже много раз говорю. Я трусы не ношу. Куда мне лаврушку пихать?
3: Ну, не носите трусы, это ваш выбор,
2: нет,
3: ваше
2: а
3: право.
2: Вот если, а я хочу отпугнуть всяких нехороших. Куда?
3: Просто кармашек пришейте без трусов. Приклейте.
2: А если просто лаврушку как...
3: Это уже фиговый листок.
2: И сзади, кстати, тоже.
3: Нет, вот сзади нужно, а то нежелательный мужчина может...
2: Нет, наоборот, привлечь, отпугнуть.
3: Как бы.
2: А если луком просто...
3: Что? Лук?
2: Ну, запах лука отпугнет. В бане уронил был, а там лук.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Шоу.
1: Подпольный наркозавод в гараже Петербурга выдал себя взрывом. В курортном районе в одном из гаражей наладили производство синтетических наркотиков. Однако работу химиков случайно прервала авария. Взорвались реагенты. Соседи услышали хлопок и вызвали экстренные службы. Прибывшие полицейские нашли лабораторию, изъяли оборудование и более 6 килограммов наркотиков. А предполагаемого организатора производства задержали.
2: Подпольный наркозавод в гараже? В гараже? Слушайте, ну, я вам скажу так, это, конечно, круто даже для гаражей. Я, конечно, ну, думал, что у нас вот в этих бесконечных гаражах на окраинах у нас там есть все, кроме автомобилей. Там, не знаю, бар, ринг, концертный зал, там, крематорий. Ну, чтобы наркозавод, это даже по меркам гаража круто. То есть это прямо, типа, завод с трубой прямо из гаража, а из трубы, типа, дым веселящий.
3: Да, что, возможно, что такой большой гараж, такой, знаете, гараж Сталинка. То есть такой солидный такой.
2: Не было такой уж проходная, да, с пенсионером. Там,
3: ну, завод, пропуск, да?
2: Пропуск наркозаводчанина или как? Как это там работало все? То есть там, останки там были, какая-то курилка?
3: Наверное. Ну, там другие немножко технологии, не надо вам вдаваться в них. Как
2: нет,
3: бы,
2: я не собираюсь, мне это не нужны. И, значит, и вот этот наркозавод в гараже, он выдал, как было сказано, себя взрывом. То есть, я не очень понял, то есть, что же, вся эта наркота, она как бы разлетелась по району и наркотической взрывной волной как бы накрыла, да?
3: Курортный район.
2: Я стал не просто курортом, а праздничным.
3: И тут еще очень интересно, зачем нет, говорят, что подпольный наркозавод? А что, где-то у нас есть неподпольные?
2: Ну, возможно, есть такие гаражи. Послушайте, есть же гаражи, где делают абсолютно легальную для фармакологии. Ну, бывают же такие вот...
3: Ну, Владик, активированный уголь. Жгут покрышки, получают уголь.
2: Но, и смотрите, я выдал себя взрывом. То есть, если бы гараж не взорвался, то наркозавод бы работал до тех пор, пока наркозаводчане не вышли на пенсию.
3: Да, и в доме отдыха в курортном районе бы отдыхали на заслуженной пенсии. Вот в этом же.
2: А что там делают?
3: Ну, курорт.
2: Такие бы. Для них это уже не курорт, если завод взорвался.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Если вы взяли в руки свои телефоны, чтобы написать нам сюда сообщение, то можете сообщение писать, перестать и отложить свои телефоны в сторону. А в этом месте нашей программы мы должны вам объяснить, почему. И эту обязанность, эту честь я возлагаю на плечи господина Крема.
1: Большое спасибо за доверие, потому что действительно только я смогу внятно и нормально это все объяснить. Дело в том, что внезапно наша администрация, наша есть администрация, ну, администратор наш.
0: Ну, у нас есть администрация. Ну, мы же не можем без администратора.
1: Решили провести профилактику нашего чата. То есть они сюда набежали, вот прямо сейчас протирают контакты.
0: Продувают, продувка, простяжка, кстати, подуйте.
1: Обещают, что, возможно, скоро закончат, а может, ну так что
0: пишите. Нет, неважно, это зависит от того, как крем буйду. Сейчас продую.
1: Надышусь этим нашатырем или ацетоном.
0: Вопрос только профилактика чего?
1: Профилактика всего. Профилактика на всему профилактика.
0: В общем, сами понимаете, поэтому... Это не значит, что не надо продолжать писать.
1: Потому что они могут сейчас уже все...
0: В любой момент все могут продуть.
1: Все полностью.
0: Пишите, а если вдруг все заработает, почитаем ваши сообщения в народных новостях.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Рыболовы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий России. По данным Росстата, специалисты по выращиванию морской рыбы и морепродуктов в среднем зарабатывают 970 тысяч рублей в месяц. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов с зарплатой около 820 тысяч рублей. И специалисты по управлению ценными бумагами – в среднем 730 тысяч. Правда, у лидеров рейтинга есть нюанс – сезонная работа, тяжелые условия и вахты в отдаленных регионах.
2: Что-что, рыболовы?
3: Почему сотрудники пенсионных фондов богатые, это я еще понимаю. Потому что они работают с пенсиями, с нашими будущими. А как известно, пенсии у нас большие. И на пенсиях делают 820 тысяч в месяц. Но рыболовы 970 тысяч в месяц. Это же не те рыболовы, которые вот с удочками на мосту стоят, с пакетами, с водой, где плавают там три карася и случайно выловленный презик.
2: И даже не те, которые по весне отрываются на льдинах и их весело снимает МЧС с вертолетами.
3: А кто? Что это за рыболовы, которые зарабатывают 970?
2: Это которые вахтово на этих гигантских сейнерах лабораторических уходят в море. Нет,
3: там же было вообще очень странно. Там было сказано сначала, что это рыболовы, а потом было сказано, типа, по данным Росстата, это специалисты по выращиванию морской рыбы и морепродуктов. Так я не понял, это те, кто ловит или те, кто выращивает?
2: Ну, смотрите, вырастили вы лосося. Чтобы продать что, правильно, нужно его выловить. И вы из выращивателя или выращивателя...
3: Превращаетесь в рыболова.
2: Да.
3: Не, понятно, то есть я сначала выращиваю,
2: а потом ловлю. А сначала оттащиваете.
3: А сначала оттаскиваю, потом подтаскиваю.
2: Да.
3: А вот такой вопрос. А нельзя просто вырастить? И зачем его ловить? Если
2: вырастить и отпустить?
3: Да нет, там просто вырастить и не ловить, потому что он уже пойман. Я его вырастил. Вы знаете, я вас вырастил, как сына.
2: Да.
3: Да?
2: Да.
3: А зачем мне вас ловить?
2: А я такой сынок, такой юркий, знаете, шустрый. Вдруг от вас я убегаю.
3: Я ничего не понимаю. Что такое выращивать морепродукты? Морепродукты это же что, лобстеры, лангусты, что там, крабы, креветки?
2: Креветки,
3: а
2: да.
3: Как они выращивают лобстеры?
2: Ну, смотрите, можно в гаражах, например.
3: А тогда зачем их ловить?
2: Ну,
3: могут...
2: Да, убежать из гаража.
3: Ну окей, это вообще интересно, надо об этом... Я никогда не знал. То есть это рыболовы, они же рыборосты, да?
2: Да.
3: Или как? В любом случае, я вам вот что скажу, Крем. Значит, сотрудники негосударственных пенсионных фондов получают 820 тысяч рублей, да? Рыболовы 970 тысяч в месяц. Знаете что? Мы с вами явно занимаемся не тем. Вот... Надо было нам идти в рыболовы. Или хотя бы в сотрудники негосударственных пенсионных
2: фондов. Конечно, какие рыболовы? Ну, их в баню там. Ну, в смысле, в хорошем слове, пускай в баню сходят. Я хочу быть сотрудником негосударственного, что важно, пенсионного фонда.
3: Нет, а государственных не хотите?
2: А тут не говорят за
3: вот это, если, смотрите, это если сотрудники негосударственных фондов получают 820 тысяч в месяц. А вы знаете, сколько получают сотрудники государственных фондов?
2: 830?
3: Ну, как минимум 35. Так вы каким хотите быть?
2: Я хочу быть все-таки негосударственным.
3: А скажите мне, а что делает вот эти работы родственные? Я имею в виду рыболова и сотрудника негосударственных пенсионных фондов в смысле зарплаты.
2: Почему они в одном ряду?
3: Почему, да? Почему, значит, на первом месте с 970 тысяч работник рыболов, а на втором месте сотрудник государственного фонда? Что...
2: Ну, смотрите.
3: Где они вот как-то сошлись?
2: Все решает рынок, как бы. Востребованность этих людей. Мы все очень любим рыбу, да? И все очень хотим на пенсию. Так это же, нет?
3: Да. Ну, или, может быть, просто рыболовы ловят рыбу, а сотрудники пенсионных фондов нашу пенсию.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
2: Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.

0: канал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: В Москве уже третий раз не смогли продать здание Рижского вокзала. По данным СМИ, аукцион вновь признали несостоявшимся. На лот стоимостью около 4 миллиардов рублей не поступило ни одной заявки. В него вошли историческое здание вокзала, двухэтажный корпус и земельный участок. По мнению экспертов, потенциальных покупателей отпугнули высокая цена и статус объекта культурного наследия.
2: Отпугнула высокая цена? А так бы взяли, что ли? И из Рижского вокзала сделали бы что, хорошую видовую трешку или коворкинг?
3: Да все что угодно можно сделать. За 4-то миллиарда. То есть, можно цирк там устроить. Ну, в смысле, буквально цирк, настоящий цирк.
2: А зачем им вообще был нужен Рижский вокзал? Чтобы что, чтобы сделать из него Ярославский? Что ли?
3: Ну, что-нибудь надо сделать. Ну, слушайте, ну вы бы и отказались от Рижского вокзала. Он красивый.
2: Ну, за 4 миллиона... Да, он красивый. И Рижский, кстати. А в Ригу сейчас, да?
3: Нет,
2: да. Нереально. Отпугнула высокая цена. А они что, хотели Рижский вокзал за муку, что ли, взять? По цене что, троллейбусного парка? Или автовокзала? Ну, главное, смотрите, мы же уже даже эту новость, по-моему, обсуждали.
3: Ну что, когда, его выставили, да?
2: Когда только выставили на продажу этот
3: вокзал. Уже в третий раз не могут
2: уже
3: продать.
2: Да, в третий раз не могут продать. Ну окей, ну и что тогда теперь будет с Рижским вокзалом? Что, он так и остается вокзалом, что ли?
3: Ну он же РЖД принадлежит.
2: Да, конечно. Ну
3: там могут сделать какие-то, знаете, подсобные помещения Казанского вокзала. Склад, как бы там, не знаю, там. Музей паровозов могут сделать там. Общагу для проводников.
2: А может быть, пойти еще круче? А может быть, сделать Казанский вокзал на Рижском, а Казанский разгрузить? Такая идея.
3: Ну такая, ну все и так приятная.
2: Прикольно, красиво, и на этом тоже миллиард. Ну, если бюджет хороший на это получить.
3: А что по Ярославскому? Есть какие-то мысли?
2: А это еще миллиард.
3: Да какой миллиард? 2 минимум.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Невеста отсудила у свадебного фотографа 400 тысяч рублей из-за неудачного рилса с женихом. По данным СМИ, фотограф сняла момент, когда во время каравая у жениха заклинила челюсть, смонтировала ролик и опубликовала его в соцсетях. Видео быстро разлетелось по крупным пабликам, после чего невеста обратилась в суд. Несмотря на пункт в договоре, разрешавший использовать материалы для рекламы, суд обязал фотографа выплатить 400 тысяч рублей компенсации.
2: Да тут, знаете, не в фотографе проблема. А тут проблема в женихе. А что это за жених, у которого при виде каравая клинит челюсть? А ей точно нужен такой жених, заклинивший челюсть? Может, ей лучше с фотографом с этим замутить?
3: Ну вот и ей не нужен такой жених. А глазки такого жениха ей не нужно. И что значит «во время каравая»? То есть что такое «время разбрасывать камни»?
4: Там, «время собирать каравай».
3: «Время там, время каравая».
4: Что такое время? Я сам не знаю, объясните мне.
3: Ну, это, в принципе, возможно, скорее всего, это, знаете, есть такой, ну, достаточно такой диковатый, странноватый старинный обычай, когда им вносят каравай, и они должны откусить от него без
2: помощи. Кто они?
3: Жених и невеста.
2: А зачем? Вот, это делает их...
3: Вот, делает их, во-первых, роднее друг другу, а во-вторых, самое главное, кто больше шмат укусит, как бы, своим ротом, тот и главный будет в семье. Видимо, жених так широко раскрыл свою хлеборезку, что заклинило челюсть у него. Хотел
2: быть главным. А значит ли это, что он будет главным в семье?
3: Не значит, он откусить не смог.
2: С одной стороны раскрыл, а с другой стороны заклинило. Как вот решать этот вопрос? Ну, это сложная, на самом деле, очень сложная ситуация.
3: Но это нужно обращаться за консультацией к свадьбологам.
2: Они замеряли, насколько широко рот?
3: Ну, рот-то он открыл широко, конечно же, но... Ну, не смог, видимо, шмат этот ухватить каравайский.
2: А зачем это? Я еще понимаю, ну, извините, не подумайте ничего плохого, но я еще понимаю, когда невеста, когда так проверяют невесту на широкий рот, ну, сколько поместится в рот каравая, да? А жениху-то зачем?
3: Чтобы быть главным в семье.
2: Получается... А почему тот, кто открыл широко, как выражать, хлеборезку, главный в семье? Я понимаю, в чем смысл? Что он собирается в рот пихать?
3: Ну, в рот уже ничего, дальше уже дело невесты.
2: Ну, окей, и теперь он с заклинившей челюстью. И зачем он ей нужен? Я повторяю, этот жених. Как она с ним будет, например, целоваться? Не говоря уже обо всем остальном.
3: А по всему остальному это как-то, ну, особо не мешает.
2: А, ну...
3: Друг рассказывал, да.
2: А, вы имеете в виду, да, заработать ей на новый айфон, да, согласен. Ну, окей, и значит, и видео быстро разлетелось по крупным пабликам. То есть, я так понимаю, оно разлетелось по крупным пабликам, но это не потому, что им понравилось красивое платье невесты, да, а потому, что им понравилась заклинившая челюсть, да?
3: А вам бы что, не понравилось?
2: Конечно, вот что сейчас нужно, чтобы прославиться, да, но не красота же, не красивые глаза у невесты. Кривая челюсть, какая-то раздолбанная хлеборезка. Так вот, и она на этого фотографа в суд... Так фотограф их прославил вообще на секундочку. Он сделал из неизвестной пары заклинившую хлеборезку.
3: На этом еще можно подзаработать. Можно с
2: фокусом
3: выступать.
2: А если еще ей челюсть свернуть, то можно прям стать звездами. А если его еще, если у него его рот заклинило так, что он до сих пор не смыкается, ему же можно в этот рот что-то засунуть и еще одно видео.
3: Засунуть и высунуть. Засунуть и высунуть.
2: А это нет, это уже 4x.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20:50. О, да, Кремов уже привстал, надел свой королевский комбинезон с вырезом на спине, собрался уходить, но нет, господин Кремов, ну давайте хотя бы что-то.
1: Важно уточнить, вырез на спине глубокий, да, сам вот.
0: А почему у меня? Вы не видите? Давайте, ну поверите себе спиной. Ну достаточно глубокий.
1: Ну такой, ну слишком откровенный, нет? Прилично?
0: Откровенный нет, но глубоко, да, глубоко.
1: А можно еще какой-то макинтош, плащ какой-нибудь, чтобы прикрыть вырез на спине?
0: Это вы будете у себя на подиуме решать. А нам пора либо уходить, либо читать сообщения. Будем читать, нет?
1: Слушайте, ну тут все гораздо страшнее, чем я думал. На самом деле меня ввели в заблуждение, сказали, что это профилактика. Это не профилактика, а это санитарный день.
0: А что ж сразу не сказали?
1: Ну надо вот они там юрили, что-то сказали.
0: Что?
1: Не работает, поэтому наш мессенджер.
0: Но с другой стороны, это хороший повод нам уйти, соблюдя санитарную норму. И, кстати, чем быстрее мы уйдем, и в частности вы, господин Кремов.
1: Я пойду быстро, потому что вырез на спине мне хочется.
0: Да, он ускорит, да, вашу аэродинамику. Ну что, все, что ли?
1: Ну, получается, что да.
0: Все хорошо. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.

0: Это трэш пати на рекорде. Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу трэш пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Созыфинстрой». Проект интеграции на сайте наш.рф.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8-846-275-25-25.
4: Застройщик ООО «Созыфинстрой Девелопмент». Проект декларации на сайте наш.рф. Подкупы принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 300 600 рублей. И кладовая 441 000 рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
9: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
10: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
11: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на samokat.ru. 6+.
3: Микс из главных треков недели. Это Мегамикс. Рекорд Мегамикс.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
2: Стань H2O-шником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
4: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
6: Застройщик ООО «Созахинспортпроект» и декорации на сайте наш.ком.рф.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд Мегамикс.

0: Классика рекорда с MC Женом.
1: С вами MC Жан, ведущий программы «Классика рекорда». В ней для вас звучат самые крутые электронные танцевальные хиты, начиная с нулевых и по сей день. Сегодня нашу программу открывает композиция «Like Home», которую написали и выпустили Ромеро и Нерво в 2012 году. Ники Ромеро тогда уже был на радаре как восходящая звезда Protocol Recordings, а сестры-близнецы из Нерво, Мириам и Оливия, славились тем, что могут написать хит даже на салфетке в такси. Вот и «Like Home» получилась такой, будто ее писали на адреналине. На линии, энергетиках, но с идеальной математикой хитовости. Смысл в названии «Like Home» — «Как дома». Иронично, что этот трек стал вторым домом для тысяч рейверов. Где бы ты ни был, включаешь «Like Home» и сразу чувствуешь себя среди своих. Как я, например, чувствую себя на Валдае в Угловке, где я собираюсь выступить 8 августа в субботу в 19:00. Так что до встречи на ровных и неровных танцполах страны. А прямо сейчас...
0: Классика рекорда.

0: С вами MC Жан, и мы продолжаем раскачивать эфир в программе «Классик рекорда». И теперь трек, который в свое время так раскачал танцполы, что даже бабушки у подъездов невольно притопывали в ритм. Я говорю о композиции «Ламантин» от диджея Димиксер. Он не просто залетел в чарты, он туда буквально ворвался на реактивных кроссовках. Диджей Димиксер, он же Дмитрий Гуменный, работал над треком целых 3 года, с 2011 по 2014. В треке звучит настоящее, живое фортепиано. Его записал друг и коллега Стейсерман. Трек продержался больше года в суперчарте «Радио Рекорд». Так что если сегодня вечером захочется окунуться в атмосферу середины 2010-х, когда танцполы были большими, а наушники проводными, ставьте «Ламантин». И погромче.
1: Классика.

0: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99.

Песня французского электронного музыканта и продюсера Мартина Солвейга продолжает классику рекорда. В треке поет вокалистка Драгонет Марта Джонсон. Этот хит вышел в 2011 году и моментально ворвался в чарты. Топ-10 в Великобритании, высокие позиции в Европе и даже попадание в Билборд. Казалось, он просто пришел, включил бит и сказал: «Я тут главный». Эта песня как идеальный саундтрек к моменту, когда ты наконец-то понимаешь, что день начался, и решаешь: «Ладно, я готов покорять мир, но сначала еще один куплет». Так что делай музыку громче.

У микрофона MC Жан. Я приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. В эфире «Классика рекорда». Программа, в которой для вас звучат только самые крутые, убойные хиты «Радио Рекорд», начиная с нулевых и по сей день. И прямо сейчас Тиесто с композицией «Red Lights». Тиесто раньше был королем транса, а тут бац! И в «Red Lights» добавил акустическую гитару. Фанаты сначала такие: «Эй, а где привычный транс-пульс?» А потом поняли, что этот гитарный риф цепляет не хуже любого дропа. А строчка в песне «Мы могли бы просто проскочить на красный» — это про то, что надо сбрасывать оковы и бежать к мечте. И не вздумайте это повторять в реальной жизни. ГИБДД вряд ли оценит такой EDM-порыв. И если вдруг захочется проскочить на красный, лучше сделай это на танцполе, а не за рулем своего транспортного средства. Береги себя и всех, кто к тебя окружает. А мы слушаем

С вами MC Жан, и мы продолжаем программу «Классика рекорда». Давайте вспомним еще один суперхит. «For President» появился в 2013 году, и выпустил его Эрик Ороско, больше известный как «The Oro», мексикано-американский диджей-продюсер. В начале 2010-х он был одним из тех, кто активно продвигал звучание, смешивающее EDM и латиноамериканские ритмы. И еще один забавный факт. Название «В президенты» — это, конечно, шутка. Но фанаты всерьез предлагали создать петицию, чтобы выдвинуть Диора на выборы. Хотя бы в президенты танцпола. И, честно говоря, у него были все шансы на победу. Ведь его главный лозунг звучал бы так. «Больше баса, меньше скуки».

0: Вы слушаете «Классику рекорда». У микрофона MC Жан, и мы продолжаем композиции под названием «Take Me Away» от Four Strings. В 2002 году трек добрался до 15-й строчки UK Singles Chart. Не топ-1, но для транса это все равно, как выиграть мини-Оскар. «Take Me Away» — это дух эпохи, когда в плеере был один CD с компиляциями «Trance Master». Делай громче музыку.
1: В эфире «Классика рекорда».

0: И вот она, финальная точка в классике рекорда. Hold Your Color от Pendulum. Трек, после которого хочется срочно бежать на рейв, либо задумчиво смотреть в одну точку и размышлять о смысле жизни. Ну или хотя бы о том, как вообще можно так круто смешивать drum and bass с роком. А эта классика рекорда и другие выпуски уже доступны в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд, а также на нашей официальной страничке www.radiorecord.ru и, конечно, в нашем мобильном приложении. Качайте, если у вас его еще нет. С жителями Новгородской области, а также гостями Валдая в замечательном месте под названием Угловка мы встретимся 8 августа в субботу ровно в 7 вечера на главной сцене. Я буду ждать вас, ваш MC Жан.
1: Классика рекорда.

позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое пятничное действие, друзья. Конечно, отрываемся по полной программе, развлекаемся, радуемся, что впереди у нас уикенд и, конечно же, лето за окном. Надеюсь, хорошая погода, а значит, давайте максимально мощно врываться в наше двухчасовое танцевальное действие рекорд-пати. На раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, превращаем ваши домашние вечеринки или не домашние, а загородные вечеринки в опен-эйры или в рекордные, в

0: Напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Добавить в избранное можно легко и непринужденно всех, которые понравились, как вы понимаете. Также интернет-поток Пати 24/7 является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Он тоже там есть, поэтому если вы любите танцевать и слушать нашу радиовечеринку, то смело забегайте и ищите такой интернет-поток в мобильном приложении Рекорда. Прямо сейчас, еще 90 минут, давайте танцевать на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.
1: Рекорд Пати. 1974 is the year that they're now planning for.

what comes next will be marvelous.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, конечно же, welcome. Во-вторых, прямой эфир Радио Рекорд, где с утра до вечера вы можете слушать любимую музыку и под нее танцевать. Все это вместе с нами. Ну, а прямо сейчас давайте еще 30 минут подвигаемся здесь, на Радио Тусе, Рекорд Пати. Рекорд Пати.

По занавес сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано музыкальное танцевальное безумие. Да, контент свежий, между прочим, он. Записи шоу подкаста «Президент Рекорд Клаба». Крем Хрусталев. Тоже есть мои каперы, есть мои шоу, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лист. Это Юшкина с трехчасовым, по-моему, если не ошибаюсь. По-моему, три часа все-таки. Субботний итоговый Рекорд Пати. Также Женя Балдин с русским часом, колбасным цехом. А еще новое шоу «Час резидента». Там уже четвертый, насколько я помню, эпизод и классные гости. Короче, переслушайте обязательно, зацените. Мы вкладываем душу в это шоу, как и вкладываем душу в наше шоу Рекорд Пати, которое прямо сейчас... Финалица. Меня же, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен. For all the best.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.
2: The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on the stage.

0: Hey guys, this is Joris Voren, and this is my new track on A State of Trance.
1: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: life moves pretty fast, pretty fast, pretty fast. You don't stop and look around, stops in a while, around, stops in a while, around, stop missing.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд Дэнс Уикенд.
3: Только радио. Только музыка.